0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Маятник. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».
1: Вышел из комы ночью.

разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. «Радио Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77-65-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 7 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. Турция готова содействовать разминированию Армузского пролива, заявил глава МИД страны Хакан Фидан. По словам главы турецкой дипломатии, участие возможно при условии достижения соглашения сторонами конфликта. Фидан добавил, что закрытие Армузского пролива еще на несколько месяцев грозит не только мировыми проблемами с топливом, но и продовольственным кризисом для стран Африки. Режим беспилотной опасности действовал в Волгоградской области всю ночь. Отбой экстренные службы дали в понедельник около 6 утра. В общей сложности опасность атаки дронов сохранялась над регионом в течение 5 часов. Об этом пишет «Высота 102». Росавиация закрыла аэропорт Волгограда в половине третьего ночи. На прилет, по данным онлайн-табло, задерживается рейс авиакомпании «Победа» из Москвы. Самолет ждут в Волгограде с опозданием на 1,5 часа. 50-метровое колесо обозрения запустили в выходные в Красноармейском районе. Аттракцион зимой перевезли из Центрального парка. Первый запуск «Красного солнца» в будущем парке на бульваре Энгельса состоялся в субботу. Аттракцион теперь будет проходить тесты в условиях различной нагрузки. В том числе каждую кабинку испытают с максимальным весом в 400 килограммов. Тем не менее, открыть «Красное солнце» для посетителей обещают в ближайшее время. Территорию парка, где разместили аттракцион, будут благоустраивать, напоминает КП «Волгоград». В России чаще всего подделывают автозапчасти, спортивные одежду и обувь, а также косметику, бытовую химию, алкоголь и ноутбуки со смартфонами. Ведомости ссылаются на данные, которые озвучил глава АКОРД Станислав Богданов. Примерно половина контрафакта продавцами реализована на все еще живущих барахолках и различных рынках. От 3 до 40% подделок находят своих обладателей через маркетплейсы. Эффективной мерой борьбы с контрафактом в АКОРД называют отслеживание товара по всей цепочке – от производителя до покупателя. У Багамских островов нашли останки кораблей «Черной бороды» и «Калико Джека». По данным «Гардиан», местами находки стала гавань Насау, которая в 18 веке считалась столицей карибского пиратства. Представители экспедиции заявили о 6 кораблях. Работать пришлось в акватории с сильными приливными течениями, оживленным судоходством и одной из крупнейших популяций акул в мире. Правда, историки заявляют, что вряд ли удастся найти что-то дорогое из награбленного самими пиратами, пишет «Коммерсант». Официальный доллар 73,47, евро 85,56.
2: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 27.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО СЗ, компания Синара Девелопмент.
3: Синара Девелопмент дарит скидку 15% на покупку квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи». Просторные кухни-гостиные, гардеробные, приватные мастер-спальни и уютные детские. Потолки до 3 метров. Это не просто квартиры, это пространство для жизни. Выгода до 2 миллионов рублей. Выбирайте планировку в ЖК «Крылья Качи» на sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик» компании «Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале «наш.дом.рф». Количество квартир ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Сегодня понедельник, 8 июня на календаре. И через 5 минут Анна Романова с гороскопом на эту неделю.
1: Реклама. Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
2: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
3: Я на тебе женюсь.
2: И от нее уже никуда не деться.
4: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
2: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский.
5: 16+.
2: Клиника Эмпо.
6: Эмпо?
7: Эмпо.
8: Эмпо.
9: Эмпо.
10: Эмпо.
11: Эмпо.
6: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7 этаж. Подробности на empo.rf. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда пока что немного. Яндекс.Карты показывает 1 балл из 10.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник Анна Романова с гороскопом на эту неделю. Спонсор ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Овен, неделя неожиданных событий и попыток получить вашу эмоциональную реакцию на них. Дайте всему отстояться. Ни в чем не действуйте сгоряча. Тельцы, исход важных для вас событий не ясен. Многое будет зависеть от действий других людей. Эта неделя внимательного наблюдения и очень осторожных шагов. Близнецы, неделя активных перемен. Можете смело двигаться вперед, зная, что все старые долги закрыты. Раки, неделя корректировки курса. Появятся новые обстоятельства, а также последствия прежних невнимательных действий. Исправляйте ошибки сразу. Львы, события недели могут показаться хаосом, но на самом деле это расчистка перед новым этапом. Из вашей жизни уйдет то, что вам больше не нужно. Девы, неделя союзов и проверки надежности партнерских отношений. Не все ее выдержат, не пытайтесь удерживать того, кто явно хочет уйти. Весы, неделя осторожного возобновления активных действий. Не стоит сразу бросаться вперед, но и бездействовать больше не получится. Скорпионы, возможно, проблемы со здоровьем или неприятности в семье. Но и то, и другое, как ни странно, в результате окажется благом для вас. Стрельцы, неделя действий на основе ранее накопленных выводов. Все доселе скрытое выйдет наружу и сработает в вашу пользу. Козероги, отличная неделя для дальних поездок и общения с удаленными партнерами. Возможно, повышенные расходы, и с этим придется смириться. Водолеи. Неделя открытого противостояния с кем-то из людей или с обстоятельствами. Ваша задача – не пойти на попятную, не бойтесь борьбы. Раки. Деньги придут от партнеров или от семьи. Придется серьезно

0: Нужно пересмотреть подход к тратам и способам хранения сбережений. Это неделя защиты себя.
1: Реклама.
2: Мам, ну когда же к тете Свете?
3: Завтра идем к стоматологу.
2: Ура!
3: «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем свои улыбки. Также в клинике ведут прием косметолог и психолог. Наша красота и здоровье в надежных руках.
1: Работаем без выходных с 8 до 22.00. Телефон 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Сервис Uber опубликовал 10-й ежегодный индекс потерянных и найденных вещей. Чаще всего в такси забывают телефоны, кошельки, ключи, наушники, одежду, очки, документы, ювелирные изделия и ноутбуки. А вот список самых необычных потеряшек. Зубной протез всего с двумя зубами, баллон с кислородом, мини-холодильник, духовка, манекен, один красный каблук от туфель Лабутен, плащ с изображением статуи свободы, шлем сварщика, санки, полицейская рация, упаковка с живыми бабочками и ягодичные импланты. Также в компании подвели итоги за все 10 лет. В список уникальных находок вошли лобстер, полкило черной икры, шнурки с надписью «Девственность – это круто», чучело кролика, аквариум объемом 300 литров и живой карликовый пудель.
4: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505. Скучно живешь? Пора это менять. Мотосалон «Байкпост». Твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей, багги, запчасти и экипировка – все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 94. Подписывайся на нас в соцсетях. «Байкпост». Мы всегда на посту. 12+.
6: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 миллионов 400 тысяч рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722, код города 8442.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк». Оферта.
8: Агат. Покупай выгодно.
9: Ты серьезно? Все потратил?
10: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 10 июня. 43-55-13.
8: Телефон рекламной службы 52 62.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро на Радио Спутник. Новости, спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. В Общественной палате предложили ввести отцовский капитал. Например, мужчина при рождении третьего ребенка в одной семье мог бы получать сумму в размере 2 миллионов рублей. Фактически, эту сумму можно считать эквивалентом дополнительных 18 квадратных метров жилья, подчеркнули общественники. Закрытие аэропортов на юге и северо-западе России в выходные отразились на расписании аэропорта Сталинград. Задержка вылета в Сочи из Волгограда составила в воскресенье 13 часов. Один из перевозчиков из-за закрытия Пулково отменял рейс в Санкт-Петербург и обратный вылет в Волгоград. Минувшей ночью из-за угрозы атаки беспилотников Росавиация закрыла и аэропорт Волгограда. На Филиппинах произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила более 8 баллов. В течение 2 часов после мощного землетрясения в регионе зафиксировали не менее 11 автошоков. По данным Manila Times, обрушились несколько зданий. Есть информация о погибшем, несколько человек ранены. Александра Короткова, служба информации.
2: Реклама. Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал... А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Неустойчивый слабый ветер и до плюс 27.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
2: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
3: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Воском 205-255.
4: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
5: Выгодно и экономно. Рядом с домом мне удобно. Все продукты просто класс. Будем рады видеть вас. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
6: Весна – самое время переезжать. В уютный уголок на границе Дзержинского района. Таун-парк. Городской комфорт в окружении природы. Центральные коммуникации. Готовые дома с 4 спальнями за 7 500 000. Звоните 500-520. ООО «СЗ «Сталстроинвест».
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда все еще немного. Яндекс.Карты показывает 2 балла из 10.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 8 июня 1786-го в Нью-Йорке в продажу впервые поступило мороженое. Так производство десерта было поставлено на поток. Но мороженое еще делали вручную. Смешивали сливки, молоко, сахар, фрукты, ягоды и охлаждали смесь снегом и льдом, которые хранили в специальных погребах. Аппарат для приготовления мороженого изобрела в 1840-е годы американка Нэнси Джонсон и назвала его искусственным морозильник. Это было деревянное ведерко, которое заполняли смесью колотого льда и соли. В ведерко помещали металлический контейнер и заливали в него смеси для мороженого. При этом человечество знало о мороженом с древности. Еще 2000 лет назад в Китае господам подавали снег и лед, смешанные с кусочками фруктов и зернами граната. На Руси крестьяне делали замороженную массу из молока, сахара и яиц, добавляли орехи, мед, заливали в формы, оставляли на морозе, а потом продавали на ярмарках. Но вот производство мороженого в России началось только в середине 19 века. Тогда купец Иван Излер получил патент на машину для приготовления десерта и стал продавать в своей кондитерской на Невском проспекте.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Далее на «Спутнике» новости. И перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама.
2: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
3: Нужна фанера для лодок, для прицепов или для опалубки? Влагостойкая фанера Плайтерра в Премьер-строй Волгоград. 60 57 57.
4: Где купить обои в Волгограде?
5: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
6: Обойная сила ждет всех за покупками.
3: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Филе форели слабосоленое весовое всего 228 рублей за 100 грамм. Покупайте выгодно. Ваш царь-продукт ждет вас.
7: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
8: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
9: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
8: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
9: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
8: Подробно по телефону плюс 7 84 42 722 722. Проспект Ленина 122, проезд Тайшетский 2.
10: Агат, продавай выгодно.
11: Телефон рекламной службы 52 62 44.
12: Радио Спутник.

0: слушаете Радио Спутник. 8 утра в Волгограде. На Радио Спутник новости.
1: Здравствуйте. Евросоюз хочет продлить ужесточение визового режима для россиян. Официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт напомнил, что в 2022 году ЕС приостановил соглашение с Россией об упрощении выдачи виз. Тогда же приняли директивные указания относительно визового режима с Россией. В прошлом году в Брюсселе решили, что граждане России больше не смогут получать многократные визы. По данным дипломатов, в 2022 году россияне получили 4 миллиона виз в течение года, а в 2026 это количество сократилось до 500 тысяч виз. Аэропорт Сталинград возобновил работу после ночных ограничений. План «Ковер» действовал около 3,5 часов. Об этом сообщили в Росавиации. Вместе с Волгоградом ограничения на полеты сняли также в Краснодаре. А часом ранее авиавласти открыли аэропорты Саратова и Геленджика. По данным онлайн-табло, сегодня из Волгограда задержатся вылеты рейсов в Москву и Анталью. Самолет «Победы» из Москвы приземлится в Волгограде с опозданием на час. А вот рейс из Турции прибудет с задержкой на целых 5 часов. Продолжая тему, во время ракетной опасности в Волгограде будут открывать убежища. Как пишут новости Волгограда, администрация города изменила регламент после инцидента 29 мая. В управляющей компании жителям дома на улице Лячина объяснили, что имеют право открывать подвалы только во время воздушной тревоги. В новом регламенте сказано, что теперь при получении СМС от сотовых операторов с оповещением о ракетной опасности жилищные организации должны немедленно открывать подвалы и закрывать их только после отбоя. Россияне все реже покупают технику на всю жизнь. По словам экспертов, потребители все чаще смотрят на окупаемость, стоимость ремонта, обслуживания и простое. Тренд на рациональное потребление будет усиливаться, подчеркивают специалисты. Как пишет газета «Ру», один из главных признаков новой модели потребления – это короткий срок владения техникой. Так, бытовую технику россияне меняют в среднем раз в 4 года. Смартфоны, носимые гаджеты и компьютеры чаще заменяют из-за устаревания, снижение скорости работы и сбоев. Тем временем США отреагировали на рестайлинг Нивы в России. Презентацию обновленного автомобиля назвали главной премьерой АвтоВАЗа на завершившемся Петербургском международном экономическом форуме. Те, кто ожидал, что АвтоВАЗ снимет с производства эту классическую модель спустя почти 50 лет на конвейере, недооценил как саму компанию, так и рынок, на котором она работает, заявили аналитики. Официальный доллар на сегодня 73.47, евро 85.56.
0: И погода на радио «Спутник». Спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 27.
2: Реклама. Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Через 10 минут Катя Григорьева и новости со всего света. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 540-300. 500!

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: А ну, спусти микрофон. В общем, утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все в премьер «Строй Волгоград». 60-57-50. Ху, успел.
2: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карты показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еремика от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Гвоздкова до Кабардинской улицы.
0: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: повсюду. И сейчас она занимает достойное место в нашем плейлисте. Ее исполнили Нэнэ Черри и сенегалец Ю Сундур. Так вот, обладатель Грэмми Ю Сундур на днях стал вице-президентом Международной конфедерации авторов и композиторов. Это крупнейшая организация по защите авторских прав. Ю Сундур на сцене уже больше 40 лет, и журнал Rolling Stone когда-то назвал его самым известным певцом Африки. Но сегодня он еще и крупный бизнесмен. На родине он открыл первую современную студию звукозаписи и создал крупнейший медиахолдинг. Ю Сундур баллотировался в президенты и занимал пост министра культуры и туризма Сенегала. В общем, налицо не только творческие, но и организаторский талант. Сейчас главная задача конфедерации авторов – это борьба с бесконтрольными нейросетями. Иначе к концу десятилетия из-за искусственного интеллекта живые музыканты рискуют потерять четверть дохода. Позиция Ю Сундура и его коллег простая. За использование чужих песен роботы должны платить по лицензии. Кстати, коллеги у него тоже незаурядные. Начальником у Ю Сундура будет Бьорн Ульвиус из легендарного квартета «Абба».
1: Реклама. 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
2: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на точка.дом.рф.
3: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
4: ОАО «Российские железные дороги».
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости.
1: Здравствуйте. В Волгоградской области после падения обломков беспилотника произошел пожар на промышленной территории. ЧП зафиксировано в Жирновском районе. Как заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, пострадавших нет, пожар уже потушен. Беспилотная опасность в Волгоградской области действовала в течение ночи. Банки достигли предела по выдаче кредитных карт. Клиентами учреждений стали 30 миллионов человек. При этом с января по май финансовые организации выдали почти 5 миллионов новых карт. По данным Объединенного кредитного бюро, это сравнимо с выдачей одной кредитной карты каждые 2 секунды. Каждый второй работающий россиянин поддержал введение четырехдневки. По данным опроса платформы Superjob, 24% респондентов высказались против идеи. Согласно опросу, женщины чаще мужчин голосуют за сокращенную рабочую неделю. Если бы четырехдневку ввели в России, дополнительный выходной опрошенные потратили бы на семью или отдых. Александра Короткова, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль 977-377.
4: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Шпикачки домашние в натуральной оболочке всего 479 рублей за килограмм. Экономия более 200 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
5: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
6: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карты показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Краснопресненской до Казахской улицы.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Сегодня день рождения у Бонни Тайлер. Валлийская певица с характерным голосом родилась 8 июня 1951-го. При рождении ее звали Гейнор Хопкинс. Она росла в бедной многодетной семье угольного шахтера и домохозяйки и даже бросила школу, чтобы работать в продуктовой лавке. Все шестеро детей в семье обожали музыку, слушали Битлз, Элвиса и Фрэнка Синатру, а Гейнор отлично пела. А заняв второе место на местном шоу талантов, поверила в себя и стала выступать в клубах. Так ее заметил известный музыкальный продюсер, а подписывая контракт с известной студией в Лондоне, она взяла псевдоним. Под своей фамилией Хопкинс Гейнор петь не хотела, чтобы не путали с другой валлийской певицей с похожей фамилией Мэри Хопкин. Продюсеры дали ей газету и предложили выбрать что-то из списка имен и фамилий. Она говорит, что Бонни Тайлер – это случайный выбор, который оказался удачным. Другой удачей стало изменение голоса из-за операции по удалению узелков на связках. Поначалу, услышав хрипотцу, певица пришла в отчаяние, но позже не раз называла этот голос благословением, дарованным врачами.

0: спутник. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утром. В следующем часе не пропустите игру «Невероятный вопрос». Еще впереди новости. И перед этим музыка, понятная без слов.
1: Реклама. ОАО «РЖД» предлагает в аренду складское помещение площадью 434,4 квадратных метра по адресу город Волгоград, улица Социалистическая, дом 59. Информация по телефону 8-987-303-2795.
2: Привет, соседка! А вы куда?
3: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Где купить обои в Волгограде?
6: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
7: Обойная сила ждет всех за покупками.
8: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
9: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
10: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
9: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
10: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
9: Подробности по телефону +7 84 42 722 722. Проспект Ленина 122, проезд Тайшетский 2.
11: Агат, продавай выгодно.
12: Телефон рекламной службы 52 62 44.
13: Радио Спутник.
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка. Спонсор ООО «Специализированный застройщик ДСК ЖК «Времена года».
14: Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года», Дзержинский район, Волгоград, 505-191.
15: ООО «Специализированный застройщик ДСК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Вы слушаете «Радио Спутник». 9 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. В Крыму приостановили плановое движение пассажирских поездов. Об этом федеральные ленты пишут со ссылкой на заявление перевозчика компании «Гранд Сервис Экспресс». Также сообщается, что после атаки беспилотника на поезд «Москва-Симферополь» пассажиры всех составов, находящихся на территории Крымского полуострова, эвакуированы. Пассажиров трех поездов доставляют в Симферополь автобусами. ТАСС напоминает, что ночью в понедельник беспилотник ударил по локомотиву поезда номер 68 «Москва-Симферополь». Беспилотники ночью пытались атаковать объект, отвечающий за транспортировку нефти через Волгоградскую область. Как заявил губернатор Андрей Бочаров, обломки сбитого дрона упали на территорию линейной производственно-диспетчерской службы. Она расположена в Жирновском районе. Пожар оперативно потушили. Пострадавших в результате падения обломков беспилотника нет, пишут СМИ со ссылкой на заявление волгоградского губернатора. Портал В1 уточняет, что ЛПДС Жирновск обеспечивает перекачку нефти по магистральному нефтепроводу Жирновск-Волгоград. Лето возвращается в Волгоградский регион после нескольких дождливых и прохладных дней. По прогнозу гидрометцентра, сегодня по области без существенных осадков, днем порывы ветра до 12 метров в секунду. Температуру обещают от плюс 22 до плюс 27. При этом в отдельные районы 30-градусная жара придет уже сегодня. В Волгограде днем плюс 26, плюс 28, без дождей. Федеральный Минпромторг пока не планирует корректировать перечень товаров параллельного импорта. Предложения бизнеса в министерстве при этом обещают изучить и принять в работу. ТАСС напоминает, что в конце мая вступили в силу изменения в перечень товаров для параллельного импорта. К поставке в Россию по этому механизму запретили в том числе ряд брендов электроники, а также уходовые средства. Врачи спасли женщину, которая за день пережила 12 остановок сердца. Выяснилось, что у жительницы Великобритании Сары Холл редчайшее заболевание, из-за которого она теряла сознание во время еды. Как пишет газета «Ру», в мире известно около 150 подобных случаев. Причиной оказалась гиперреакция нервной системы. Из-за нее пульс во время проглатывания пищи не замедлялся, а вообще останавливался. Сары Холл провели экспериментальное лечение, после которого она перестала падать в обмороке за едой. Официальный доллар на сегодня 73,47, евро 85,56.
2: Реклама. Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде 43 00 20.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 27.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Меня зовут Леонид Филиппов. И прямо сейчас я предлагаю сыграть в невероятный вопрос, ответив на который правильно, вы получите в подарок целый килограмм наивкуснейшего плова от современной столовой «Три казана» на оптово-строительном рынке Тулака. Спонсор ИП «Попов Максим Анатольевич». И немного рекламной информации. Столовая «Три казана» уже 7 лет радует гостей многообразием блюд, фирменным пловом и приятными ценами. Ищите место для вкусного обеда, выбирайте столовую «Три казана». И сегодня мы с вами будем думать вот над каким невероятным вопросом. У студентов, которые хотят летом подработать, самая популярная вакансия – это курьер. Но один из 14 студентов планирует на лето для заработка выбрать эту профессию. Как вы думаете, о чем идет речь? У студентов, которые хотят летом подработать, самая популярная вакансия – это курьер. Но один из 14 студентов планирует на лето для заработка выбрать эту профессию. Как вы думаете, о чем идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. Через 5 минут гороскоп Анны Романовой на эту неделю.
1: Реклама. Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Где купить обои в Волгограде?
4: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
5: Обойная сила ждет всех за покупками.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карт им показывает 4 балла. Самая большая пробка в эти минуты на Университетском проспекте от Казахской до Кабардинской улицы.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Но между тем у нас продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. У студентов, которые хотят летом подработать, самая популярная вакансия – это курьер. Но один из 14 студентов планирует на лето для заработка выбрать эту профессию. Как вы думаете, что же это за профессия? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. А прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на эту неделю. Спонсор ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вена. Неделя неожиданных событий и попыток получить вашу эмоциональную реакцию на них. Дайте всему отстояться. Ни в чем не действуйте сгоряча. Тельцы. Исход важных для вас событий не ясен. Многое будет зависеть от действий других людей. Это неделя внимательного наблюдения и очень осторожных шагов. Близнецы. Неделя активных перемен. Можете смело двигаться вперед, зная, что все старые долги закрыты. Раки. Неделя корректировки курса. Появятся новые обстоятельства, а также последствия прежних невнимательных действий. Исправляйте ошибки сразу. Львы. События недели могут показаться хаосом, но на самом деле это расчистка перед новым этапом. Из вашей жизни уйдет то, что вам больше не нужно. Девы. Неделя союзов и проверки надежности партнерских отношений. Не все ее выдержат. Не пытайтесь удерживать того, кто явно хочет уйти. Весы. Неделя осторожного возобновления активных действий. Не стоит сразу бросаться вперед, но и бездействовать больше не получится. Скорпионы. Возможны проблемы со здоровьем или неприятности в семье. Но и то, и другое, как ни странно, в результате окажется благом для вас. Стрельцы. Неделя действий на основе ранее накопленных выводов. Все доселе скрытое выйдет наружу и сработает в вашу пользу. Козероги. Отличная неделя для дальних поездок и общения с удаленными партнерами. Возможно, повышенные расходы, и с этим придется смириться. Водолеи. Неделя открытого противостояния с кем-то из людей или с обстоятельствами. Ваша задача – не пойти на попятную, не бойтесь борьбы. Раки. Деньги придут от партнеров или от семьи. Придется серьезно пересмотреть подход к тратам и способам хранения сбережений. Это неделя защиты себя.
1: Реклама.
4: В клинике «Мой стоматолог» оказываются все виды стоматологических, а также косметологических услуг. Эллосомоложение, вакуумно-роликовый массаж, интервальные гипоксические тренировки. Мы помогаем восхищаться собой. Работаем без выходных с 8 до 22.00. 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через пару минут вернемся к невероятному вопросу. Прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Сервис Uber опубликовал 10-й ежегодный индекс потерянных и найденных вещей. Чаще всего в такси забывают телефоны, кошельки, ключи, наушники, одежду, очки, документы, ювелирные изделия и ноутбуки. А вот список самых необычных потеряшек. Зубной протез всего с двумя зубами, баллон с кислородом, мини-холодильник, духовка, манекен, один красный каблук от туфель Лабутен, плащ с изображением статуи свободы, шлем сварщика, санки, полицейская рация, упаковка с живыми бабочками и ягодичные импланты. Также в компании подвели итоги за все 10 лет. В список уникальных находок вошли лобстер, полкило черной икры, шнурки с надписью «Девственность – это круто», чучело кролика, аквариум объемом 300 литров и живой карликовый пудель.
4: Реклама.
5: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Опять кривая. Нужно было покупать в «Премьер Строй Волгоград». Фанера ФК ровная и надежная. Для стройки и крепких нервов. 60, 57, 57.
7: Волжский. Встречай. С 19 июня по 5 июля. УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
8: Телефон рекламной службы 52-62-44.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утром. Продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. У студентов, которые хотят летом подработать, самая популярная вакансия – это курьер. Но один из 14 студентов планирует на лето для заработка выбрать эту профессию. Как вы думаете, что же это за профессия? Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
1: Хотел бы попробовать поучаствовать.
0: Слушаю вас.
1: Ну, я думаю, это какая-то не очень популярная профессия, что-то вроде вожатого или няни.
0: Ага, ну в лагерь, например, да, вы знаете, очень неплохая версия, хочу вам сказать, но вот все-таки говорим сегодня о чем-то другом.
1: Отлично, хорошо.
0: Давайте подумаем еще, спасибо.
2: Доброе утро.
0: Здравствуйте, доброе утро.
2: Я работаю менеджером по подбору персонала. Я думаю, так, что студенты, которые хотят, которые хорошо учатся, ага, они хотят подработать репетиторами.
0: Репетиторами, вы думаете? Какая потрясающая версия. Как зовут вас?
2: Меня зовут Анна.
0: Анна, очень приятно. Ну что ж, Анна, не буду вас долго томить. Сразу поздравлю вас с победой, потому что, да, абсолютно вы правильно ответили на невероятный вопрос. Вам несказанно повезло. Да, действительно, о репетиторах шла сегодня речь. Вот о какой профессии мы сегодня говорили. Ну что ж, Анна, я поздравляю вас. Дарю вам замечательный, что самое главное, очень вкусный приз. Это целый килограмм плова от современной столовой «Три казана». Мои поздравления.
2: Мы съедим в офисе.
0: Отлично. Заранее говорю тогда вам приятного аппетита.
2: Да, спасибо.
0: И немного рекламной информации. Ищите место для вкусного обеда. Выбирайте столовую «Три казана». Разнообразный ассортимент блюд, фирменный плов, приятные цены. Столовая «Три казана». Заходите на обед. Спонсор игры ИП Попов Максим Анатольевич. Новый невероятный вопрос будем разгадывать уже завтра. А прямо сейчас новости.
3: Здравствуйте. В главном управлении МВД по Волгоградской области сменился руководитель. Как пишет «Высота 102», генерал-майор полиции Дмитрий Свинов спустя год после назначения покинул свой пост. Временно исполнять обязанности руководителя Волгоградского полицейского главка будет полковник Константин Кремнев. Почта России снова занялась доставкой американских посылок. Компания возобновила прием отправлений из США впервые с 2022 года, об этом пишет «Коммерсант». Первая партия уже прибыла в Россию транзитом через третьи страны. До введения ограничений американское направление было одним из самых популярных у россиян. В Австралии у заводчика насекомых конфисковали больше 100 тысяч тараканов. По данным Associated Press, стоимость конфиската более 140 тысяч долларов. Насекомые, судя по всему, должны были стать кормом для рептилий. Для этих целей заводчик разводил мадагаскарских шипящих и аргентинских тараканов. Александра Короткова, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». Спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 27.
4: Реклама.
5: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
2: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. УУ «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
3: Выгодно и экономно. Рядом с домом мне удобно. Все продукты просто класс. Будем рады видеть вас. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
4: Всем пенсионерам дополнительная скидка на окна 10%.
3: Ах, Аконыч.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда становится меньше. Яндекс.Карт им показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
2: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 8 июня 1786-го в Нью-Йорке в продажу впервые поступило мороженое. Так производство десерта было поставлено на поток. Но мороженое еще делали вручную. Смешивали сливки, молоко, сахар, фрукты, ягоды и охлаждали смесь снегом и льдом, которые хранили в специальных погребах. Аппарат для приготовления мороженого изобрела в 1840-е годы американка Нэнси Джонсон и назвала его искусственным морозильник. Это было деревянное ведерко, которое заполняли смесью колотого льда и соли. В ведерко помещали металлический контейнер и заливали в него смеси для мороженого. При этом человечество знало о мороженом с древности. Еще 2000 лет назад в Китае господам подавали снег и лед, смешанные с кусочками фруктов и зернами граната. На Руси крестьяне делали замороженную массу из молока, сахара и яиц, добавляли орехи, мед, заливали в формы, оставляли на морозе, а потом продавали на ярмарках. Но вот производство мороженого в России началось только в середине 19 века. Тогда купец Иван Излер получил патент на машину для приготовления десерта и стал продавать в своей кондитерской на Невском проспекте.

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама.
2: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
3: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. 26 июня «Симфония в парке». Билеты на сайте lumisfera.show 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
4: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
5: Я на тебе женюсь.
4: И от нее уже никуда не деться.
6: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
4: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
7: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
8: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
9: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
8: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
9: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
8: Подробности по телефону +7 84 42 722 722. Проспект Ленина 122, проезд Тайшетский 2.
10: Агат. Продавай выгодно.
11: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
12: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-392-44-741, 16+.
13: Телефон рекламной службы 52-62-44.
14: Радио «Спутник».

0: слушаете «Радио Спутник». 10 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Евросоюз хочет продлить ужесточение визового режима для россиян. Официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт напомнил, что в 2022 году ЕС приостановил соглашение с Россией об упрощении выдачи виз. Тогда же приняли директивные указания относительно визового режима с Россией. В прошлом году в Брюсселе решили, что граждане России больше не смогут получать многократные визы. По данным дипломата, в 2022 году россияне получили 4 миллиона виз в течение года, а в 2026 это количество сократилось до 500 тысяч виз. Аэропорт Сталинград возобновил работу после ночных ограничений. План-ковер действовал около 3,5 часов, об этом сообщили в Росавиации. Вместе с Волгоградом ограничения на полеты сняли также в Краснодаре, а часом ранее авиавласти открыли аэропорты Саратова и Геленджика. По данным онлайн-табло, сегодня из Волгограда задержатся вылеты рейсов в Москву и Анталью. Самолет Победы из Москвы приземлится в Волгограде с опозданием на час, а вот рейс из Турции прибудет с задержкой на целых 5 часов. Продолжая тему, во время ракетной опасности в Волгограде будут открывать убежища. Как пишут новости Волгограда, администрация города изменила регламент после инцидента 29 мая. В управляющей компании жителям дома на улице Лячина объяснили, что имеют право открывать подвалы только во время воздушной тревоги. В новом регламенте сказано, что теперь при получении СМС от сотовых операторов с оповещением о ракетной опасности жилищные организации должны немедленно открывать подвалы и закрывать их только после отбоя. Россияне все реже покупают технику на всю жизнь. По словам экспертов, потребители все чаще смотрят на окупаемость, стоимость ремонта, обслуживания и простое. Тренд на рациональное потребление будет усиливаться, подчеркивают специалисты. Как пишет газета.ру, один из главных признаков новой модели потребления – это короткий срок владения техникой. Так, бытовую технику россияне меняют в среднем раз в 4 года. Смартфоны, носимые гаджеты и компьютеры чаще заменяют из-за устаревания, снижение скорости работы и сбоев. Тем временем в США отреагировали на рестайлинг Нивы в России. Презентацию обновленного автомобиля назвали главной премьерой АвтоВАЗа на завершившемся Петербургском международном экономическом форуме. Те, кто ожидал, что АвтоВАЗ снимет с производства эту классическую модель спустя почти 50 лет на конвейере, недооценил как саму компанию, так и рынок, на котором она работает, заявили аналитики. Официальный доллар на сегодня 73.47, евро 85.56.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Диско.
1: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Представьте весь этот хаос и счастье. Просторная кухня-гостиная для уютных вечеров в кругу семьи. Приватная мастер-спальня для родителей. Гардеробная мечты. Детский для игр и чудес. Все это – семейные квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи» с выгодой до 2 миллионов рублей. Выбирайте планировку на sinardevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик» компании «Sinar Development». Проектная декларация на портале «наш.дом.рф». Количество квартир ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Если вспомнить, сколько слухов было вокруг якобы вредного излучения от микроволновок, неудивительно, что есть и теория заговора насчет электромобилей. Пугающие заголовки о смертельно опасном излучении можно найти в интернете на любом языке. Но научный подход говорит об обратном. Безопасный лимит для кратковременного воздействия неионизирующего излучения установлен на уровне 200 микротесла. Тесты Европейского института СИНТЕФ и Федерального ведомства Германии по радиационной защите показали, что в электрокарах этот порог не нарушен нигде. У пола салона излучение составляет менее 20% от нормы, а на уровне головы водителя – ничтожные 2%. Батарея электрокара при быстрой зарядке выдает до 40 микротесла. Это уровень обычного городского фона. Более того, показатели электромобилей и бензиновых машин на ходу практически одинаковы. Так что если кто-то назовет электромобиль микроволновкой на колесах, это можно счесть за комплимент. Опасного излучения в них не обнаружено.
4: Реклама. Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: Клиника Эмпо.
6: Эмпо?
7: Эмпо.
8: Эмпо.
9: Эмпо.
10: Эмпо.
11: Эмпо.
12: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7-й этаж. Подробности на empo.rf. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Сосиски молочные всего 499 рублей за килограмм. Экономия более 200 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
14: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Загадочная баллада «Seven Seconds» в середине 90-х звучала буквально отовсюду, и сейчас она занимает достойное место в нашем плейлисте. Ее исполнили Нена Черри и сенегалец Ю Сундур. Так вот, обладатель Грэмми Ю Сундур на днях стал вице-президентом Международной конфедерации авторов и композиторов. Это крупнейшая организация по защите авторских прав. Ю Сундур на сцене уже больше 40 лет, и журнал Rolling Stone когда-то назвал его самым известным певцом Африки. Но сегодня

0: сегодня он еще и крупный бизнесмен. На родине он открыл первую современную студию звукозаписи и создал крупнейший медиахолдинг. Йосундор баллотировался в президенты и занимал пост министра культуры и туризма Сенегала. В общем, налицо не только творческий, но и организаторский талант. Сейчас главная задача конфедерации авторов – это борьба с бесконтрольными нейросетями. Иначе к концу десятилетия из-за искусственного интеллекта живые музыканты рискуют потерять четверть дохода. Позиция Йосундура и его коллег простая. За использование чужих песен роботы должны платить по лицензии. Кстати, коллеги у него тоже незаурядные. Начальником у Йосундура будет Бьорн Ульвиус из легендарного квартета «Абба».
1: Реклама. Весна – самое время переезжать. В уютный уголок на границе Дзержинского района. Таун-парк. Городской комфорт в окружении природы. Центральные коммуникации. Готовые дома с 4 спальнями за 7 500 000. Звоните 500-520. ООО «СС Сталстройинвест».
2: 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. В российских школах может появиться гипоаллергенное меню. Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, его разработку ведомство намерено завершить к 1 сентября. Также главный санитарный врач назвала частой практикой в российских школах шведские столы. Роспотребнадзор им не препятствует, если питание в школе грамотно организовано. 6 июня в Волгоградской области поженились 395 пар. Для церемонии бракосочетания они выбрали красивую дату – 6.06.2026. Большинство регистраций прошло в ЗАГСах Волгограда. Также браки были заключены в Волжском, Михайловке, Урюпинске и Камышине. Онлайн-платформы в России могут ввести возрастную идентификацию. Инициативу обсуждают в Минцифрового развития. Глава ведомства Максут Шадаев заявил, что это вопрос ближайшей повестки, и добавил, что Минцифра, в частности, изучает опыт игровой онлайн-платформы Roblox, пишет Интерфакс. Александра Короткова, служба информации.
2: Реклама. Собрался строиться, бегал по всему городу, искал... А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Неустойчивый слабый ветер и до плюс 27.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
4: 543-00. Потолкуйте с нами.
5: Керамический кирпич «Строма» – залог долголетия вашего дома.
6: Премьер «Строй Волгоград» 60-57-57.
7: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
8: ОАО «Российские железные дороги».
9: Телефон рекламной службы 52 62 44.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Сегодня день рождения у Бонни Тайлер. Валлийская певица с характерным голосом родилась 8 июня 1951-го. При рождении ее звали Гейнор Хопкинс. Она росла в бедной многодетной семье угольного шахтера и домохозяйки и даже бросила школу, чтобы работать в продуктовой лавке. Все шестеро детей в семье обожали музыку, слушали Битлз, Элвиса и Фрэнка Синатру, а Гейнор отлично пела. А заняв второе место на местном шоу талантов, поверила в себя и стала выступать в клубах. Так ее заметил известный музыкальный продюсер, а подписывая контракт с известной студией в Лондоне, она взяла псевдоним. Под своей фамилией Хопкинс Гейнор петь не хотела, чтобы не путали с другой валлийской певицей с похожей фамилией Мэри Хопкин. Продюсеры дали ей газету и предложили выбрать что-то из списка имен и фамилий. Она говорит, что Бонни Тайлер – это случайный выбор, который оказался удачным. Другой удачей стало изменение голоса из-за операции по удалению узелков на связках. Поначалу, услышав хрипотцу, певица пришла в отчаяние, но позже не раз называла этот голос благословением, дарованным врачами.

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама.

0: «Авангард». Телефон 200-202. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. ООО «Специализированные застройщики Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
1: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
2: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
3: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-4741, 16+.
0: Телефон рекламной службы 52-62-44.
4: Радио «Спутник».
5: На радио «Спутник» инструментальная музыка. Спонсор ООО «Специализированный застройщик ДСК ЖК «Времена года».
6: Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года», Дзержинский район, Волгоград, 505-191.
3: ООО «Специализированный застройщик ДСК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 11 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Российские туристы теряют интерес к поездкам в Крым. Количество гостиничных бронирований в конце мая и начале июня сократилось уже на треть. В это же время Севастополь потерял 40% по сравнению с туристическими показателями прошлого года. Число отмен отдыха на полуострове выросло вдвое, пишет «Коммерсант». В контексте резкого снижения продаж Крым выпал из числа 10 самых популярных туристических направлений России. Одной из причин снижения спроса на Крым среди путешественников в туристической отрасли называют топливный кризис на полуострове. Беспилотники ночью пытались атаковать объект, отвечающий за транспортировку нефти через Волгоградскую область. Как заявил губернатор Андрей Бочаров, обломки сбитого дрона упали на территорию линейной производственно-диспетчерской службы. Она расположена в Жирновском районе. Пожар оперативно потушили. Пострадавших в результате падения обломков беспилотника нет, пишут СМИ со ссылкой на заявление волгоградского губернатора. Портал В1 уточняет, что ЛПДС Жирновска обеспечивает перекачку нефти по магистральному нефтепроводу Жирновск-Волгоград. Лето возвращается в Волгоградский регион после нескольких дождливых и прохладных дней. По прогнозу гидрометцентра, сегодня по области без существенных осадков, днем порывы ветра до 12 метров в секунду. Температуру обещают от плюс 22 до плюс 27. При этом в отдельные районы 30-градусная жара придет уже сегодня. В Волгограде днем плюс 26, плюс 28, без дождей. Подростки в России проводят в интернете больше 6 часов в день. По данным Медиаскопа, это школьники в возрасте от 12 до 17 лет. В это же время взрослые от 18 до 64 тратят на просмотр и чтение интернета около 4,5 часов. Охваты аудитории при этом одинаковые. 96% подростков против 95% взрослых заходят в сеть хотя бы раз в месяц. Ежедневно это делают 93-91%. Шаровые молнии могут иметь размер от 20 сантиметров до 100 метров и бывают окрашены в 5 основных цветов. По словам ученых-физиков, шаровые появляются после ударов молний линейных. После этого шаровая молния состоит из горячего газа или пара, оксидной оболочки и того самого заряда. Основные цвета шаровых молний – желтый, оранжевый, красный, белый или голубой, пишет РИА Новости. Время жизни шаровой молнии – около 20 секунд. Официальный доллар на сегодня 73.47, евро 85.56.
0: И погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 27.
2: Реклама. Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что Майли Сайрус. Меня зовут Леонид Филиппов. Великолепного всем рабочего настроения и далее на «Спутнике». Браво!
1: Реклама.
2: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. 26 июня «Симфония в парке». Билеты на сайте «люмисфера.шоу 6+». ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
3: Какой надежный кирпич для дома?
4: Конечно же, это «Строма».
5: Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио «Спутник».

0: Буднее утро, на радио «Спутник» мы играем в невероятный вопрос и не просто играем, а разыгрываем классные призы. Подробности игры на нашем сайте sputnikfm.ru.
1: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Выгодно и экономно. Рядом с домом мне удобно. Все продукты просто класс. Будем рады видеть вас. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
4: Скучно живешь? Пора это менять. Мотосалон «Байкпост» – твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей, багги, запчасти и экипировка – все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 94. Подписывайся на нас в соцсетях. «Байкпост» – мы всегда на посту. 12+.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM, далее на «Спутнике» Бруно Марса. Прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. В общественной палате предложили ввести отцовский капитал. Например, мужчина при рождении третьего ребенка в одной семье мог бы получать сумму в размере 2 миллионов рублей. Фактически, эту сумму можно считать эквивалентом дополнительных 18 квадратных метров жилья, подчеркнули общественники. В Волгоградской области на реке Чир погиб пенсионер. Мужчину с выходных начали разыскивать родственники после того, как он перестал выходить на связь, отправившись на отдых с друзьями. Тело погибшего подняли из воды водолазы. Об этом пишет «Высота 102» со ссылкой на службу спасения. На Филиппинах произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила более 8 баллов. В течение 2 часов после мощного землетрясения в регионе зафиксировали не менее 11 автошоков. По данным Manila Times, обрушились несколько зданий. Есть информация о погибшем, несколько человек ранены. Александра Короткова, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

Так лучше даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно.

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске «Супермод», еще «Скорпион Спинд оф Чейндж» и в самом начале «Лес Макен».
1: Реклама.
2: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
4: Я на тебе женюсь.
3: И от нее уже никуда не деться.
5: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
3: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
6: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
7: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что «Супермод». И на этом я, Леонид Филиппов, прощаюсь с вами до завтра. Далее компанию составит Роман Калашников. Еще впереди на «Спутнике» Дайдо, и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30. Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
2: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
3: Телефон рекламной службы 52-62-44.
4: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. ФСБ и Следственный комитет сообщили о задержании участников сообщества, которое финансировало нелегальные казино. По данным российских силовиков, задержаны 24 человека и 8 объявлены в розыск. Следствие установило, что члены преступного сообщества обеспечивали незаконный прием ставок для участия в азартных играх, проводимых в онлайн-казино. Уголовные дела заведены по статьям об организации преступного сообщества, незаконной организации азартных игр и неправомерного оборота средств платежей, пишет «Коммерсант». Выпускники в Волгоградской области сегодня пишут второй обязательный ЕГЭ по математике. Сегодня тестирование сдает более 9500 11-классников. На территории Волгоградской области ЕГЭ продолжает принимать 71 пункт тестирования. Экзамен проходит по двум уровням – базовому и профильному. В этом году профильную математику из 9600 выпускников выбрали почти 4500 11-классников. Это самый популярный предмет по выбору среди выпускников в Волгоградской области. Роспотребнадзор в выходные назвал районы с самой грязной водой в системе центрального водоснабжения. Возглавил антирейтинг Светлоярский район с показателем более 9%, которые не соответствуют показателям. Далее идут Даниловский и Среднеахтубинский районы. Волгоград на 8-й строчке, пропустив вперед Среднеахтубинский и Калачевский районы. В областном центре нормативу не соответствуют 3% проб водопроводной воды, пишет блокнот «Волгоград». Продолжая тему здоровья, заболеваемость гриппом в России по итогам прошлого года оказалась в 3 раза выше, чем в 2024-м. Показатель заболеваемости не только вырос, но и оказался в 6 раз больше средних многолетних значений. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Роспотребнадзора. Наибольшие показатели заболеваемости среди детей были в возрастной группе от года до 6 лет. При этом рост показателей в санитарном ведомстве объясняют выросшим количеством обращений к врачам за назначением лечения. Россияне отреагировали на идею ввести 4-дневку на работе. Сторонниками идеи оказались 53% участников опроса, проведенного платформой Superjob. Согласно исследованию, женщины чаще мужчин голосуют за сокращенную рабочую неделю. Дополнительный выходной при введении 4-дневки россияне потратили бы на семью и отдых, так ответил каждый третий. Еще 15% занялись бы самообразованием, 11% домашними делами и столько же нашли бы вторую работу. Официальный доллар на сегодня 73.47, евро 85.56.
0: Реклама.
3: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43.00.20.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
5: Завтра ясно, осадков не будет, ветер северо-западный слабый, ночью до плюс 18, днем до плюс 28.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО СЗ, компания Синара Девелопмент.
3: Хотите переехать без хлопот? В жилом комплексе «Крылья Качи» от Синара Девелопмент. Квартиры с готовым ремонтом. Обои под покраску, натяжные потолки, ламинат, качественные двери. Вам останется только расставить мебель и наслаждаться новым домом. Выбирайте планировку на sinaradevelopment.ru и покупайте на выгодных условиях уже сейчас. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале наш.дом.ру.

0: Это Кейра Сауэ, музыка, которую мы любим. Калашников с вами, рад составить компанию. Слушаем дальше песню, которая изначально записывалась как саундтрек для мини-сериала «Человек-амфибия» 2004 года. Сам вот этот вот мини-сериал был довольно холодно встречен публикой, а саундтрек стал настоящим хитом. «Агутин и Варум. Я буду всегда с тобой».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Колбаса любительская в натуральной оболочке всего 599 рублей. Экономия более 300 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
3: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
4: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
5: Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио «Спутник».

0: Леонид Агутин и Анжелика Варум. Музыка, которую мы любим. Не пропускайте дальше яркую новинку американского исполнителя Тедди Свимса, «Мистер Ноу Ит Олл», «Мистер Всезнайка». Это через 3 минуты. А сейчас с нами Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Океанические течения – это кровеносная система нашей планеты. Они переносят колоссальные объемы тепла, соли и питательных веществ, регулируя климат и обеспечивая жизнь в морских экосистемах. Сегодня океанические течения. Течения имеют колоссальный масштаб. Самое широкое и мощное течение в мире – это течение западных ветров или антарктическое циркуляционное течение. Оно переносит до 150 миллионов кубических километров воды в секунду, что в сотни раз превышает суммарный сток всех рек мира. Полный цикл перемещения в

0: Чу, кстати, первую научную карту Гольфстрима составил американский президент Бенджамин Франклин в 1770 году. Он попросил американских китобоев нанести на пергамент маршруты движения течений, чтобы почтовые корабли могли быстрее добираться из Европы в Америку. В некоторых участках Тихого и Индийского океанов на глубине тысяч метров течения практически замирают из-за сложной топографии дна. Бактерии там полностью поглощают кислород, создавая подводные пустыни смерти. Это самые пустые места на Земле. Под экватором Атлантического океана скрывается мощное подводное течение, которое идет в противоход со знаменитым Южным Пассатным. Верхний слой Атлантики двигается с востока на запад, а слой, который находится прямо под ним, с запада на восток. Это течение называется течением Ломоносова. На глубине примерно от 600 до 1200 метров существует мощный коридор для передачи звуков на сверхбольшие расстояния. Температура, соленость и давление океана в этом течении уравновешивают друг друга так, что скорость звука там становится минимальной. Низкочастотные звуки, попадая туда, не рассеиваются, а бесконечно отражаются. Звук, произведенный в этом коридоре у берегов Австралии, можно услышать у Бермудских островов на другом конце планеты. И что на первом месте? Климатические модели предсказывали, что из-за глобального потепления течения планеты должны становиться быстрее и мощнее. Однако наблюдения показали обратное. Великое течение Агульес, например, не ускоряется, а расширяется и размывается. Вместо направленного переноса тепла оно начинает дробиться на хаотичные турбулентные вихри. Поэтому модели предсказания климата на ближайшие 50 лет, скорее всего, являются ошибочными.
1: «Горячая десятка» Анны Романовой.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: К старту готовится хит «Аркада» Дункан Лоуренс. Через полторы минуты. Сейчас время новостей о важном и интересном.
2: Здравствуйте. В Армении подводят итоги парламентских выборов. Партия премьера страны Никола Пашиняна «Гражданский договор» набирает 49,8% голосов. Об этом сообщили в ЦИК Армении, подчеркнув при этом, что данные предварительные. Оппозиция «Гражданского договора» блок «Сильная Армения» получает чуть больше 23%, пишет РБК. На трассе под Волгоградом в аварию попала 18-летняя девушка. Она была за рулем автомобиля «Черри Тигу» и не справилась с управлением. Машина съехала в кювет. Пострадавшую автомобилистку с травмами с места ДТП отправили в больницу, пишут «Городские вести». Из законопроекта об антифрод-системе в России убрали лимит на число карт в одном банке. В профильном комитете Госдумы ко второму чтению оставили текст, в котором сказано только о лимите в 20 платежных карт на человека. При этом парламентарии отказались от дополнительного лимита в 5 карт на один банк, пишет Интерфакс. Александра Короткова, служба информации.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
4: Спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова».
1: Завтра ясно, осадков не будет, ветер северо-западный слабый, ночью до плюс 18, днем до плюс 28.
5: Реклама.
6: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».
9: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: Желаю всем отличного начала этой рабочей недели, что важно, короткой рабочей недели. Вы в компании великолепной музыки, меня зовут Роман Калашников. Дальше мы подготовили золотую коллекцию. Слушаем Three Doors Down, также Мадонну, а начнем с Майкла Джексона, Smooth Criminal в золотой коллекции часа.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Привет, соседка, а вы куда? Мы переезжаем в новую квартиру ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Клиника Эмпо.
5: Эмпо?
6: Эмпо.
7: Эмпо.
8: Эмпо.
9: Эмпо.
10: Эмпо.
11: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7 этаж. Подробности на empo.rf.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Goes Down в золотой коллекции часа. У нас дальше Чилинтана «Конфесса». Это обволакивающая, медленная, очень красивая песня. Начнет 5 песен о любви, а пока музыка понятная без слов. Мелодия «Friendships» Паскаль Летубло.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. ОАО «РЖД» предлагает в аренду складское помещение площадью 434,4 квадратных метра по адресу город Волгоград, улица Социалистическая, дом 59. Информация по телефону 8-987-303-2795.
3: Нужны забор, жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
4: Не будет на стенах у нас перелома.
5: Не будет, если кирпич выберешь «Строма».
6: Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки на «Спутнике» ООО «Специализированный застройщик ДСК ЖК «Времена года».
8: Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года», Дзержинский район, Волгоград, 505-191.
9: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Кремль осуществляет контакты с Украиной, в том числе закрытые, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. В комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину помощник главы государства добавил, что говорит как о закрытых контактах с Киевом, так и об открытых. Открытые контакты существовали, когда мы проводили несколько раундов переговоров, цитирует Интерфакс Ушакова. Напомню, перед выходными Россия и Украина провели 1 июня обмен пленными по формуле 185/185. Врачей в нескольких поликлиник в Волгограде сегодня эвакуировали. Портал V1 пишет, что речь идет не менее чем о 5 медицинских учреждениях. По неподтвержденной информации, эвакуацию объявляли в 4-й, 9-й, а также в 16-й и 25-й поликлиниках. Представители МВД и Комитета здравоохранения региона ситуацию пока не прокомментировали. По словам очевидцев, работа медицинских учреждений была прервана примерно на 1,5 часа. Поликлиники уже возобновили прием. 50-метровое колесо обозрения запустили в выходные в Красноармейском районе. Аттракцион зимой перевезли из Центрального парка. Первый запуск «Красного солнца» в будущем парке на бульваре Энгельса состоялся в субботу. Аттракцион теперь будет проходить тесты в условиях различной нагрузки, в том числе каждую кабинку испытают с максимальным весом в 400 килограммов. Тем не менее, открыть «Красное солнце» для посетителей обещают в ближайшее время. Территорию парка, где разместили аттракцион, будут благоустраивать, напоминает КП «Волгоград». Большинство россиян не готовы потратить на покупку квартиры больше 8 миллионов рублей. 20% считают своим потолком сумму от 5 до 8 миллионов, а 16% только 5 миллионов рублей. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на аналитиков. Наиболее популярным диапазоном в целом является коридор цены от 12 до 18 миллионов рублей. Это цена квартиры примерно для трети опрошенных. При этом средний чек покупки квартиры в России сейчас составляет 11 миллионов 700 тысяч. Первое издание Евгения Онегина выставили на торги почти за 2 миллиона рублей. Издание увидело свет в конце марта 1833 года. Книга во владельческом переплете эпохи напечатана без предисловия, однако содержит отрывки из путешествия Онегина, цитирует ТАСС сообщение Литфонда. Самым дорогим лотом на ближайших торгах, которые состоятся в пятницу 11 июня, будет при этом автограф Максимилиана Волошина, который оценили в 2,5 миллиона рублей. Официальный доллар на сегодня 73,47, евро 85,56.
0: Реклама.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра ясно, осадков не будет, ветер северо-западный слабый, ночью до плюс 18, днем до плюс 28.
2: 5 лучших песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
0: На радио «Спутник» 5 песен о любви.
3: В этом выпуске с нами «Уикенд», «Газеба», «Танцы минус». Через 3 минуты слушаем «Шар Белив», мощнейший хит. А начинаем 5 песен о любви с баллады Адриана Челентано «Конфесса».

0: Прямо в разгар рабочего дня настраиваем вас на романтику, слушаем 5 песен о любви. С нами только что Газеба «I Like Chopin». В рамках пятерки еще один трек «In Your Eyes» — это «Weekend». Меня зовут Роман Калашников. Всем привет!
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Не любишь холод? Согреем! Утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все для утепления найдешь в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
6: Весна – самое время переезжать. В уютный уголок на границе Дзержинского района. Таун-парк. Городской комфорт в окружении природы. Центральные коммуникации. Готовые дома с 4 спальнями за 7 500 000. Звоните 500-520. ООО «СЗ Сталстройинвест».
7: Ты серьезно? Все потратил?
8: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 10 июня. 43-55-13.
9: Телефон рекламной службы 52-62-44.
10: Радио «Спутник».

0: Не пропускайте яркую и даже летнюю новинку Mystical Magical. Это Benson Boone через полторы минуты, а пока новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. 9 поездов в Крым и из него задерживаются после ночных атак беспилотников, сообщили в компании Grand Service Express. Перевозчик добавил, что поезда из Крыма на материковую часть России отправляются из Керчи. Причиной названа остановка движения на Крымской железной дороге. В Керчь людей перевозят автобусами, пишет ТАСС. Мигрантов-нелегалов искали сразу в трех районах Волгоградской области. Рейды представители МВД и ФСБ региона провели на территории Городищенского, Дубовского и Среднеахтубинского районов. Отыскать нарушителей в том числе помогли беспилотники, поднятые в воздух правоохранителями. Рейды помогли выявить 28 нелегальных мигрантов, пишет блокнот «Волгоград». У россиян началась очередная короткая рабочая неделя. Она продлится с 8 по 11 июня. Пятница, 12 число, выходной день и День России. После праздника россиян ждут обычные выходные. До ноября в производственном календаре больше длинных выходных не будет. Александра Короткова, служба информации.
2: Реклама. Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал... А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра ясно, осадков не будет, ветер северо-западный слабый, ночью до плюс 18, днем до плюс 28.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Всем еще раз большой летний привет. С вами Роман Калашников. Расскажу, что слушаем дальше. У нас впереди Эрос Рамазотти, также рок-хит или даже рок-манифест. «Это моя жизнь», «It's my life» от Bon Jovi. А начнем с F.R. Дэвида, нашу золотую коллекцию.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
4: 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
5: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. 26 июня «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, Украина, 125-770-007-08-03.
6: Выгодно и экономно. Рядом с домом мне удобно. Все продукты просто класс. Будем рады видеть вас. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
7: Скучно живешь? Пора это менять. Мотосалон «Байкпост». Твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей. Багги, запчасти и экипировка. Все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 94. Подписывайся на нас в соцсетях. «Байкпост». Мы всегда на посту. 12+.
8: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Эрос Рамазотти в золотой коллекции часа. У нас дальше пронзительная, цепляющая песня «Aha, crying in the rain», «Слезы под дождем». Так можно перевести название трека. Чуть раньше узнаем, будут ли осадки завтра в нашем городе. Ну а сейчас музыка понятная без слов. Кенни Джи, мелодия «Гавана».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
3: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 540-300.
4: 540-300! Потолкуйте с нами!
5: Акция. Памятник из гранита всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
6: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Мясо охлажденное всего 259 рублей за килограмм. Покупайте выгодно. Ваш царь-продукт ждет вас.
7: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 миллионов 400 тысяч рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722. Код города 8442.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк». Оферта.
9: Агат. Покупай выгодно.
10: Телефон рекламной службы 52 62 44.
11: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Российские туристы теряют интерес к поездкам в Крым. Количество гостиничных бронирований в конце мая и начале июня сократилось уже на треть. В это же время Севастополь потерял 40% по сравнению с туристическими показателями прошлого года. Число отмен отдыха на полуострове выросло вдвое, пишет «Коммерсант». В контексте резкого снижения продаж Крым выпал из числа 10 самых популярных туристических направлений России. Одной из причин снижения спроса на Крым среди путешественников в туристической отрасли называют топливный кризис на полуострове. В Главном управлении МВД по Волгоградской области сменился руководитель. Как пишет «Высота 102», генерал-майор полиции Дмитрий Свинов спустя год после назначения покинул свой пост. Временно исполнять обязанности руководителя Волгоградского полицейского главка будет полковник Константин Кремнев. Работу в Главном управлении МВД по Волгоградской области он начал в ноябре прошлого года в должности замначальника начальника полиции. До Волгоградской области Константин Кремнев был заместителем начальника Главного управления МВД по Курганской области. Лето возвращается в Волгоград после нескольких дождливых и прохладных дней. По прогнозу Волгоградского гидрометцентра, сегодня по области без существенных осадков, днем порывы ветра до 12 метров в секунду и плюс 22, плюс 27. В отдельные районы 30-градусная жара придет уже сегодня. В Волгограде днем обещают плюс 26, плюс 28 без дождей. По данным предварительных прогнозов синоптиков, в течение ближайшей недели дневная температура воздуха регулярно будет превышать отметку в плюс 30 градусов. В России чаще всего подделывают автозапчасти, спортивную одежду и обувь, а также косметику, бытовую химию, алкоголь и ноутбуки со смартфонами. Ведомости ссылаются на данные, которые озвучила глава АКОРД Станислав Богданов. Примерно половина контрафакта продавцами реализуется на все еще живых барахолках и рыночных площадках. От 3 до 40% подделок находят своих обладателей через маркетплейсы. Остальное распродают через соцсети и небольшие магазины. Эксперты в области HR рассказали о новых трендах для резюме соискателей. По словам специалистов, формулировки о стрессоустойчивости и многозадачности окончательно устарели. Не гарантируют успех и яркие фразы вроде «ноль панических атак за год». Многозадачности работодатели предпочитают концентрацию на решении проблемы. Что касается личных качеств, то коммуникабельность и стрессоустойчивость трансформировались в запрос на эмпатию и адаптивность, пишет «Газета.ру». Официальный доллар 73.47, евро 85.56.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова».
4: Завтра ясно, осадков не будет, ветер северо-западный слабый, ночью до плюс 18, днем до плюс 28.
5: Реклама.
6: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Песня, которая дарит такое ощущение легкости и, вполне возможно, кому-то делает этот рабочий понедельник капельку легче. Flying Decibels, The Road, музыка, которую мы любим. Калашников с вами, впереди у нас Монокини. Дотянуться до солнца.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
4: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
5: Я на тебе женюсь.
4: И от нее уже никуда не деться.
6: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
4: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио «Спутник».

0: С нами только что Алекс Уоррен. Дальше включаем Джорджа Майкла. Нас ждет хит «Face». Наверное, многие помнят клип на эту песню, где Джордж Майкл в роли такого рок-исполнителя, ну или рок-н-ролльного. Там он играет на гитаре, но вот забавный факт в том, что певец никогда не умел этого делать, и в клипе он просто изображает эту самую игру, хотя весьма убедительно.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
3: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Спасибо, что выбрали радио «Спутник».
1: 105.1 FM.
2: Друзья, напомню, что каждое буднее утро мы играем в невероятный вопрос. Вы можете выиграть классный приз. Например, завтра мы разыгрываем килограмм плова. Спонсор игры ИП Попов Максим Анатольевич. Современная столовая «Три казана» на оптово-строительном рынке Тулака. Как накормить целый коллектив вкусно и сытно? Решение есть. В столовой «Три казана» каждый день готовят разнообразные обеды на любой вкус. Позвоните и закажите бесплатную дегустацию для вашей компании. Столовая «Три казана» для тех, кто любит вкусно поесть. К музыке мы скоро вернемся. У нас через минуту Гарри Стайлс. Ну а пока новости на радио «Спутник».
3: Здравствуйте. Правительство перенесло введение техсбора на электронику в России. Вместо 1 сентября взимать его начнут только с 1 декабря этого года, пишет «Коммерсант». По данным Минпромторга, максимальный размер сбора за единицу товара не должен превышать 5000 рублей. Работу нелегального ломбарда пресекли в Волгоградской области. По данным регионального управления Банка России, предприниматель вел скупку имущества у волгоградцев с правом выкупа и выдавал займы под залог. В отличие от официальных ломбардов, имущество клиентов таких ростовщиков не застраховано, пишет КП «Волгоград» со ссылкой на представителей регулятора. Возвращаясь к теме технологий, футбольные мячи перед играми чемпионата мира по футболу будут подзаряжать. Это необходимо для работы датчика. Он отслеживает 500 раз в секунду удары по мячу, вращения и координаты. Без подзарядки сенсор должен работать 6 часов. Александра Короткова, служба информации.
0: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра ясно, осадков не будет, ветер северо-западный слабый, ночью до плюс 18, днем до плюс 28.
0: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: С вами Роман Калашников. Дальше мы для вас подготовили золотую коллекцию. Включаем Гарета Гейтса, перед этим саундтрек к фильму «Титаник». Недавно, кстати, друг Леонардо Ди Каприо, актер Джон Си Райли, сказал, что в свое время отговаривал Ди Каприо участвовать в съемках этой картины. Мол, дружище, это фильм о корабле, который тонет, и так все знают, что будет. Зачем в этом сниматься? Но Ди Каприо, как мы понимаем, принял правильное решение, и получился легендарный фильм. Слушаем песню «My Heart Will Go On», а начнем с трека от Joy «Touch by Touch» в золотой коллекции.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Heartbeat, Unchained Melody в финале золотой коллекции часа. А настрише дальше Left Outside Alone, а пока музыка понятная без слов. Мелодия Timeless, Wise Hand.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Стройте быстро, стройте надежно. Газобетонные блоки ГРАС. Идеальная геометрия и отличная цена. Премьер Строй Волгоград. 60-57-57.
3: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
4: Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. УУ «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки на «Спутнике» ООО «Специализированный застройщик ДСК. ЖК «Времена года».
6: Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года», Дзержинский район, Волгоград, 505-191.
4: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Минздрав хочет наделить государственный фонд «Круг добра» новой функцией. Организации планируют поручить сбор и анализ информации о результатах лечения детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. Если по данным, которые поступят из медицинских организаций, выяснится, что тот или иной препарат малоэффективен для отдельных категорий детей, то лекарство вполне может быть исключено из перечня закупаемых фондом. Такой механизм, по оценкам экспертов, поможет максимально эффективно использовать выделяемое финансирование, пишет газета «Коммерсант». Выпускники Волгоградской области сегодня пишут второй обязательный ЕГЭ по математике. Сегодня тестирование сдает более 9500 11-классников. На территории Волгоградской области ЕГЭ продолжает принимать 71 пункт тестирования. Экзамен проходит по двум уровням, базовому и профильному. В этом году профильную математику из 9600 выпускников выбрали почти 4500 11-классников. Это самый популярный предмет по выбору среди выпускников в Волгоградской области. Роспотребнадзор в выходные назвал районы с самой грязной водой в системе центрального водоснабжения. Возглавил антирейтинг Светлоярский район с показателем более 9%, которые не соответствуют показателям. Далее идут Даниловский и Среднеахтубинский районы. Волгоград на 8-й строчке, пропустив вперед Среднеахтубинский и Калачевский районы. В областном центре нормативу не соответствуют 3% проб водопроводной воды, пишет блокнот «Волгоград». Заболеваемость гриппом в России по итогам прошлого года оказалась в 3 раза выше, чем в 2024-м. Показатель заболеваемости не только вырос, но и оказался в 6 раз больше средних многолетних значений. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Роспотребнадзора. Наибольшие показатели заболеваемости среди детей были в возрастной группе от года до 6 лет. При этом рост показателей в санитарном ведомстве объясняют выросшим количеством обращений к врачам за назначением лечения. Россияне отреагировали на идею ввести 4-дневку на работе. Сторонниками идеи оказались 53% участников опроса, проведенного платформой «Суперджоб». Согласно исследованию, женщины чаще мужчин голосуют за сокращенную рабочую неделю. Дополнительный выходной при введении 4-дневки россияне потратили бы на семью и отдых, так ответил каждый третий. Еще 15% занялись бы самообразованием, 11% домашними делами и столько же нашли бы вторую работу. Официальный доллар на сегодня 73.47, евро 85.56.
0: Реклама.
3: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43.00.20.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
5: Завтра ясно, осадков не будет, ветер северо-западный слабый, ночью до плюс 18, днем до плюс 28.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Летний хит на «Спутнике».
1: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
2: «Синара Девелопмент» дарит скидку 15% на покупку квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи». Просторные кухни-гостиные, гардеробные, приватные мастер-спальни и уютные детские. Потолки до 3 метров. Это не просто квартиры, это пространство для жизни. Выгода до 2 миллионов рублей. Выбирайте планировку в ЖК «Крылья Качи» на sinaradevelopment.ru.
3: ООО «Специализированный застройщик» компании «Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года.

0: добавили немного беззаботности в этот рабочий понедельник и на ап музыка, которую мы любим. Меня зовут Роман Калашников, летим далее, у нас впереди группа «Мечтать. Летчик».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Клиника «Эмпо».
4: Эмпо?
5: Эмпо.
4: Эмпо.
5: Эмпо.
4: Эмпо.
5: Эмпо.
6: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7 этаж. Подробности на empo.rf. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио

0: золотые хиты. С нами только что Морган Уоллен, Love Somebody. Желаю всем отличного настроения. Летим далее. У нас Альфавиль на старте. Слушаем одну из самых известных песен группы «Вечно молодой». Forever Young.
1: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Привет, соседка. А вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
5: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. 26 июня «Симфония в парке». Билеты на сайте lumisfera.show 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио

0: Впереди у нас новинка. Не пропускайте песню «Ride». Этим хитом порадует нас проект «Кланг Карусель». Но пока время новостей.
1: Здравствуйте. В Армении подводят итоги парламентских выборов. Партия премьера страны Никола Пашиняна «Гражданский договор» набирает 49,8% голосов. Об этом сообщили в ЦИК Армении, подчеркнув при этом, что данные предварительные. Оппозиция «Гражданского договора» блок «Сильная Армения» получает чуть больше 23%, пишет РБК. 6 июня в Волгоградской области поженились 395 пар. Для церемонии бракосочетания они выбрали красивую дату – 6.06.2026. Большинство регистраций прошло в ЗАГСах Волгограда. Также браки были заключены в Волжском, Михайловке, Урюпинске и Камышине. Из законопроекта об антифрод-системе в России убрали лимит на число карт в одном банке. В профильном комитете Госдумы ко второму чтению оставили текст, в котором сказано только о лимите в 20 платежных карт на человека. При этом парламентарии отказались от дополнительного лимита в 5 карт на один банк, пишет Интерфакс. Александра Короткова, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова». Завтра ясно, осадков не будет, ветер северо-западный слабый, ночью до плюс 18, днем до плюс 28.
3: Реклама.
4: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

спонсор эфира на радио «Спутник» ИП Аксенова Ирина Владимировна. Ирина Аксенова и квартет «А-Джаз» ждут поклонников джаза и атмосферных водных прогулок на своих круиз-концертах «Джаз на Волге». Джазовый круиз пройдет 10 июня. Теплоход «Москва-158» ждет гостей на причале номер 17. Билеты на сайте kassir.ru. ООО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. УГРН 118-784-71-89-584. Город Санкт-Петербург. 12+.

0: Всем еще раз большой привет, с вами Роман Калашников. Спасибо, что этот понедельник проводите под аккомпанемент великолепных хитов. Мы подготовили для вас три классные песни в рамках золотой коллекции. Нас ждут Шиллер, Аква, Тонбэк Тайм. И сейчас начнет золотую коллекцию Саманта Фокс.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Весна – самое время переезжать. В уютный уголок на границе Дзержинского района. Таун-парк – городской комфорт в окружении природы. Центральные коммуникации. Готовые дома с 4 спальнями за 7 миллионов 500 тысяч. Звоните 500-520. ООО «СЗ Сталстроинвест».
2: Золотая коллекция «Радио «Спутник».

0: В золотой коллекции часа. Соник на старте. Покажем музыка, понятная без слов. Для вас Ричард Клайдерман.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
3: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. В Крыму приостановлено движение пригородных поездов. При этом автобусное сообщение функционирует в полном объеме. Автобусы запустили вместо отмененных электричек, заявили в Минтрансе Республики. В ночь на понедельник в Крыму было приостановлено движение пассажирских поездов дальнего следования. В результате атаки украинского БПЛА был поврежден локомотив поезда «Москва-Симферополь». Погиб помощник машиниста, сам машинист ранен, пассажиры не пострадали, их эвакуировали на автобусах. 8 июня Волгоград столкнулся с массовой эвакуацией медучреждений. По словам горожан, эвакуация затронула, в частности, 4-ю поликлинику, больницу номер 25, 16-ю поликлинику в Красноармейском районе, 30-ю поликлинику на Ангарской, стоматологию номер 9. В облздраве пояснили, что в понедельник участились случаи получения ложных сообщений о минировании. Все указанные анонимами адреса были тщательно проверены, ничего опасного не обнаружено. Медучреждения оперативно вернулись к штатной работе. Жители региона просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Ситуация находится под контролем, пишет «Комсомолка». Губернатор Андрей Бочаров провел совещание по итогам Петербургского экономического форума. В Питере Волгоградская область представила ключевые инвестиционные проекты. Состоялись встречи с представителями федеральных органов власти, бизнеса, финансовых организаций, зарубежных делегаций. Подписанные на форуме соглашения должны способствовать реализации задач развития региона. Профильным структурам губернатор поручил определить сроки исполнения договоренностей, назначить ответственных и при необходимости внести изменения в действующие программы. До конца месяца итоги Петербургского форума для Волгоградской области рассмотрят на заседании Совета по инвестициям и экономическому развитию, пишут новости Волгограда. 50-метровое колесо обозрения запустили в выходные в Красноармейском районе Волгограда. Аттракцион зимой перевезли из Центрального парка. Первый запуск «Красного солнца» в будущем парке на бульваре Энгельса состоялся в субботу. Аттракцион будет проходить тесты в условиях разной нагрузки. В том числе каждую кабинку испытают с максимальным весом 400 килограммов. Тем не менее, открыть «Красное солнце» для посетителей обещали в ближайшее время. Территорию парка, где разместили аттракцион, будут благоустраивать. Сборы фильма «Майкл» про Майкла Джексона, по данным на 8 июня, 12-й день проката в России, превысили 700 миллионов рублей. Лента остается лидером чартов, обгоняя боевик «Закулисье реальности» и отечественные картины. Тем временем общие сборы фильма о жизни поп-короля превысили уже 900 миллионов долларов. «Майкл» приближается к тому, чтобы стать самой кассовой музыкальной биографической лентой. Пока первое место занимает «Богемская рапсодия» про Фредди Меркьюри. Доллар 73.47, евро 85.56.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра ясно, осадков не будет, ветер северо-западный слабый, ночью до плюс 18, днем до плюс 28.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Каждое буднее утро на «Спутнике» мы играем в невероятный вопрос. Завтра, например, вы можете выиграть килограмм плова. Отвечайте первым на невероятный вопрос. Спонсор игры ИП Попов Максим Анатольевич. Современная столовая «Три казана» на оптово-строительном рынке Тулака. Ищешь место для вкусного обеда? Выбирай столовую «Три казана». Разнообразный ассортимент блюд, фирменный плов, приятные цены. Столовая «Три казана». Заходи на обед. Дальше на «Спутнике» Оскар. Между мной и тобой.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Внимание. Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
5: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
6: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-24-4741, 16+.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Меньше слов, больше музыки. У нас только что яркая новинка «Stay». Это Леони и Клаум Скотт. Дальше песня, проверенная временем. Слушаем такое классическое евродиско от Сиси Кейч. «Strangers by Night».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.

0: Салон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
2: ОАО «Российские железные дороги».
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
5: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
6: Телефон рекламной службы 52 62 40.

0: Радио Спутник.
1: Впереди у нас песня Beautiful Madness. Это Майкл Патрик Келли. Слушаем сразу после новостей. Пока же о важном и интересном. Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Россиянам рекомендовано воздержаться от посещения Израиля в связи с новыми ракетными обстрелами между Израилем и Ираном. Об этом сообщается на сайте российского посольства в Тель-Авиве. Прямые рейсы в Волгоград запускают из Екатеринбурга. Летать будет авиакомпания Red Wings. Первый рейс запланирован на 23 июня. Полеты будут выполняться раз в неделю в течение летнего сезона. Настоящую летнюю погоду обещают волгоградцам синоптики на вторник. По области днем во вторник ожидается до плюс 33 градусов и без осадков. В самом Волгограде должно тоже обойтись без дождей, и днем плюс 28-30. Водители освободят от платы за парковку, если внести деньги не удалось по независящим от них причинам. Об этом сообщил Минтранс России. Также у водителей будут сутки на оплату после начала парковочной сессии. Елена Пипия, служба информации.
3: Реклама. Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра ясно, осадков не будет, ветер северо-западный слабый, ночью до плюс 18, днем до плюс 28.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

Спонсор эфира на радио «Спутник» ИП Аксенова Ирина Владимировна. Ирина Аксенова и квартет «А-Джаз» ждут поклонников джаза и атмосферных водных прогулок на своих круиз-концертах «Джаз на Волге». Джазовый круиз пройдет 10 июня. Теплоход «Москва-158» ждет гостей на причале номер 17. Билеты на сайте kassir.ru. ООО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. УГРН 118-784-71-89-584. Город Санкт-Петербург. 12+.

0: Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио «Спутник».

0: вами Роман Калашников. Расскажу, что слушаем в золотой коллекции часа. Моджо на старте. Также нас ждет хит Crazy Town Butterfly. Любопытно, что песня буквально создана из сэмпла другой рок-группы Red Hot Chili Peppers. А начнем с Eurythmics, нашу золотую коллекцию.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
5: Я на тебе женюсь.
4: И от нее уже никуда не деться.
6: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
4: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
7: ОАО «РЖД» предлагает в аренду складское помещение площадью 434,4 квадратных метра по адресу город Волгоград, улица Социалистическая, дом 59. Информация по телефону 8-987-303-2795.
8: Ты серьезно? Все потратил?
9: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 10 июня. 43-55-13.
10: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Это Моджо Леди в финале золотой коллекции часа. Меня зовут Роман Калашников. Встречаемся уже ближе к финалу рабочей недели. В среду, напомню, неделя у нас короткая, растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка, понятная без слов, для вас Вангелис.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Привыкли строить с умом? Газобетонные блоки «ГРАС». Надежность вашего дома, тепло, прочность, отличная цена. «Премьер-строй Волгоград», 60-57-57.
3: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
4: Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки на «Спутнике» ООО «Специализированный застройщик ДСК ЖК «Времена года».
6: Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года», Дзержинский район, Волгоград, 505-191.
4: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. ФСБ и Следственный комитет сообщили о задержании участников сообщества, которое финансировало нелегальное казино. По данным силовиков, задержаны 24 человека, еще 8 объявлены в розыск. Следствие установило, что члены преступного сообщества обеспечивали незаконный прием ставок для участия в азартных играх, проводимых в онлайн-казино. Уголовные дела заведены по статьям об организации преступного сообщества, незаконной организации азартных игр и неправомерном обороте средств платежей. Волгоградские силовики провели массовые рейды по проверке мигрантов. Проверки проходили на полях Городищенского, Дубовского, Среднеахтубинского районов, сообщили в пресс-службе областного управления МВД. Оперативники полиции и ФСБ выявили 2 нелегалов. Они находились на территории страны незаконно, их поместили в центр временного содержания. Еще 28 мигрантов не имели разрешения на работу. На граждан России, которые сдали жилье иностранцам, нарушающим миграционное законодательство, составили протоколы. В отношении работодателя нелегалов проводится проверка. Такие рейды в разгар сезона в регионе будут продолжены. 2 человека погибли на водоемах Волгоградской области за минувшую неделю, сообщил начальник отдела безопасности на водных объектах регионального МЧС Виктор Староверов. По его словам, в минувшие выходные спасатели извлекли из водоемов тела утонувших мужчин в Среднеахтубинском и Суровикинском районах. Личности погибших установлены. Это местные жители 53-го и 64-го годов рождения. Обстоятельства трагедии уточняются. Заболеваемость гриппом в России по итогам 2025 года оказалась в 3 раза выше, чем в 2024, и в 6 раз больше средних многолетних значений, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Роспотребнадзора. Наибольшие показатели заболеваемости среди детей были в возрастной группе от 1 до 6 лет. При этом рост показателей в санитарном ведомстве объяснили ростом количества обращений к врачам за назначением лечения. Забег с флагами пройдет в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда в День России. Дистанция составит 1 километр. Всего будет 3 категории участников праздничного забега. Дети до 11 лет, дети от 12 до 17 лет и взрослые, начиная с 18 лет. 6 участников, которые придут на финиш первыми в каждой категории, получат грамоты и подарки. Стартовые номерки будут выдавать, начиная с 10 утра. Для участия необходимо пройти регистрацию. Участие бесплатное для всех желающих. Но есть условие иметь при себе флаг России, сообщает Волгоград ТРВ. Доллар 73.47, евро 85.56.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова». Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков, ветер северо-западный слабый, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем 26-28.
0: Реклама.
2: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32-Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО СЗ, компания Синара Девелопмент.
3: Представьте весь этот хаос и счастье. Просторная кухня-гостиная для уютных вечеров в кругу семьи. Приватная мастер-спальня для родителей. Гардеробная мечты. Детский для игр и чудес. Все это семейные квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи» с выгодой до 2 миллионов рублей. Выбирайте планировку на sinardevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик» компании «Sinar Development». Проектная декларация на портале «наш.дом.рф». Количество квартир ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года.

0: Эту песню нам подарили Пол Маккартни и Майкл Джексон, а ремикс Кайго – «Say, say, say». Кто чаще всех в истории возглавляет британский хит-парад? Это Пол Маккартни. Недавно его диск «The Boys of Dungeon Lane» вновь оказался на первой строчке чарта в Великобритании. Меня зовут Алена Богданова, я сегодня здесь с вами. Добрый вечер. А дальше Константин Никольский.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Клиника «Эмпо».
3: «Эмпо»?
4: «Эмпо».
5: «Эмпо».
6: «Эмпо».
7: «Эмпо».
8: «Эмпо».
9: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7 этаж. Подробности на «эмпо.рф».
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Где купить обои в Волгограде?
12: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
13: Обойная сила ждет всех за покупками.
14: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Пельмени домашние всего 299 рублей за килограмм. Экономия более 150 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
15: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
16: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
17: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
18: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
19: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
7: Подробно по телефону +7 84 42 722 722, проспект Ленина 122, проезд Тайшетский 2.
9: Агат. Продавай выгодно.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
10: Радио «Спутник».

0: открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне.

0: мы с вами послушали обновленную версию золотого хита «Stumbling In». Вам желаю прекрасного вечера. Оставайтесь с нами. А далее золотой хит «Scorpions» «Still Loving You». А спонсор вечернего эфира ИП Аксенова Ирина Владимировна. Ирина Аксенова и квартет «А-джаз» ждут поклонников джаза и атмосферных водных прогулок на своих круиз-концертах «Джаз на Волге». В июне состоится всего два джазовых круиза 3 и 10 июня. Теплоход «Москва-158» ждет гостей на причале номер 17. Билеты на сайте kassir.ru. ООО Кассир.ру, национальный билетный оператор. ОГРН 118-78-47-18-95-84. Город Санкт-Петербург, 12+.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
3: Волжский. Встречай. С 19 июня по 5 июля. УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
6: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 миллионов 400 тысяч рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722, код города 8442.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк». Оферта.
8: Агат. Покупай выгодно.
9: Телефон рекламной службы 52 62 44.
10: Радио «Спутник».

0: 105 и 1 FM.
1: Это Радио Спутник.
2: Хорошего вам вечера понедельника в компании любимой музыки. Далее новый хит команды One Republic. Но прежде еще новости, коротко.
3: Здравствуйте. Россиянам рекомендовано воздержаться от посещения Израиля в связи с новыми ракетными обстрелами между Израилем и Ираном. Об этом сообщается на сайте российского посольства в Тель-Авиве. Прямые рейсы в Волгоград запускают из Екатеринбурга. Летать будет авиакомпания Red Wings. Первый рейс запланирован на 23 июня. Полеты будут выполняться раз в неделю в течение летнего сезона. Настоящую летнюю погоду обещают волгоградцам синоптики на вторник. По области днем во вторник ожидается до плюс 33 градусов и без осадков. В самом Волгограде должно тоже обойтись без дождей и днем плюс 28-30. Водители освободят от платы за парковку, если внести деньги не удалось по независящим от них причинам. Об этом сообщил Минтранс России. Также у водителей будут сутки на оплату после начала парковочной сессии. Елена Пипия, служба информации.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков, ветер северо-западный слабый, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем 26-28.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM. Добрый вечер. Играйте в «Невероятный вопрос» по будням и выигрывайте приз «Килограмм плова». Спонсор игры ИП Попов Максим Анатольевич. Современная столовая «Три казана» на оптово-строительном рынке Тулака. Как накормить целый коллектив вкусно и сытно? Решение есть. В столовой «Три казана» каждый день готовят разнообразные обеды на любой вкус. Позвоните и закажите бесплатную дегустацию для вашей компании. Столовая «Три казана» для тех, кто любит вкусно поесть. На очереди у нас с вами еще золотая коллекция, в которой Айра Смит, Сэм Смит и Стиви Вандер с его хита «I just call to say I love you». Начнем золотую коллекцию.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Привет, соседка, а вы куда? Мы переезжаем в новую квартиру ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
4: Выгодно и экономно. Рядом с домом мне удобно. Все продукты просто класс. Будем рады видеть вас. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
5: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
2: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Сэм Смит, а в нашей с вами золотой коллекции. Вам желаю легкого вечера понедельника, хорошего настроения. Оставайтесь с нами. Далее великолепный хит Криса Ри, The Blue Cafe. До этого еще инструментальная музыка.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
4: 543-00. Потолкуйте с нами.
5: 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
6: Уж если строить, то экологично, по ценам честно, качественно и практично. Михайловский силикатный кирпич в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
7: Весна – самое время переезжать. В уютный уголок на границе Дзержинского района. Таун-парк – городской комфорт в окружении природы. Центральные коммуникации. Готовые дома с 4 спальнями за 7 500 000. Звоните 500-520. ООО «СЗ Сталстроинвест».
8: Телефон рекламной службы 52-62-44.
9: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прямо сейчас на «Спутнике» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Россиянам рекомендовали воздержаться от посещения Израиля с учетом крайней нестабильности военно-политической обстановки в регионе до прояснения ситуации. Такое заявление опубликовано на сайте нашего посольства в Тель-Авиве. Находящимся в Израиле россиянам рекомендуют сохранять спокойствие, бдительность и неукоснительно соблюдать указания израильских властей оставаться вблизи безопасных мест. Сведений о пострадавших от ракетных обстрелов россиянах у наших дипломатов нет. 8 июня Волгоград столкнулся с массовой эвакуацией медучреждений. По словам горожан, эвакуация затронула, в частности, 4-ю поликлинику, больницу номер 25, 16-ю поликлинику в Красноармейском районе, 30-ю поликлинику на Ангарской, стоматологию номер 9. В облздраве пояснили, что в понедельник участились случаи получения ложных сообщений о минировании. Все указанные анонимами адреса были тщательно проверены, ничего опасного не обнаружено. Медучреждения оперативно вернулись к штатной работе. Жители региона просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Ситуация находится под контролем, пишет «Комсомолка». Губернатор Андрей Бочаров провел совещание по итогам Петербургского экономического форума. В Питере Волгоградская область представила ключевые инвестиционные проекты. Состоялись встречи с представителями федеральных органов власти, бизнеса, финансовых организаций, зарубежных делегаций. Подписанные на форуме соглашения должны способствовать реализации задач развития региона. Профильным структурам губернатор поручил определить сроки исполнения договоренностей, назначить ответственных и при необходимости внести изменения в действующие программы. До конца месяца итоги Петербургского форума для Волгоградской области рассмотрят на заседании Совета по инвестициям и экономическому развитию, пишут новости Волгограда. В Госдуме поддержали идею о 12-часовых детсадах, но уточнили, что регионы уже обладают правом самостоятельно принимать решение о продлении работы одной из групп детских садов до 19 или 20 часов. На федеральном уровне принимать закон не нужно, заявила зампред Комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. Так она прокомментировала идею замсекретаря Общественной палаты Владислава Гриба. Он предложил официально продлить работу детских садов до 12 часов. По мнению общественника, это необходимо работающим родителям. 50-метровое колесо обозрения запустили в выходные в Красноармейском районе Волгограда. Аттракцион зимой перевезли из Центрального парка. Первый запуск «Красного солнца» в будущем парке на бульваре Энгельса состоялся в субботу. Аттракцион будет проходить тесты в условиях разной нагрузки. В том числе каждую кабинку испытают с максимальным весом 400 килограммов. Тем не менее, открыть «Красное солнце» для посетителей обещали в ближайшее время. Территорию парка, где разместили аттракцион, будут благоустраивать. Доллар 73.47, евро 85.56.
0: Реклама.
3: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков, ветер северо-западный слабый, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем 26-28.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Оригинальная версия этой песни на французском языке была записана в Париже Джо Дассеном, а мы послушали группу «Несчастный случай». Далее у нас с вами еще современная композиция «Fever Dream».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Стираем границы между доступной ценой и премиальным качеством. Колпаки и парапет на кирпичный забор. Защита на века. Премьер-строй «Волгоград». 60 57 57.
4: Скучно живешь? Пора это менять. Мотосалон «Байкпост». Твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей. Багги, запчасти и экипировка. Все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 94. Подписывайся на нас в соцсетях. «Байкпост». Мы всегда на посту. 12+.
5: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
6: Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы 52 62 40.

Эта песня прилетела к нам из ярких 80-х. «Арабское золото», «Modern Token». Вам желаю хорошего вечера понедельника, на и скорейшего завершения всех дел на сегодня. Далее нулевые, One Day, Араша и Хелены. А спонсор вечернего эфира – ИП Аксенова Ирина Владимировна. Ирина Аксенова и квартет «А-джаз» ждут поклонников джаза и атмосферных водных прогулок на своих круиз-концертах «Джаз на Волге». В июне состоится всего два джазовых круиза – 3 и 10 июня. Теплоход «Москва-158» ждет гостей на причале номер 17. Билеты на сайте kassir.ru. ООО Кассир.ру, национальный билетный оператор. ОГРН 118-78-47-18-95-84. Город Санкт-Петербург, 12.

0: 7-377.
1: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
2: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
3: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
2: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
3: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
2: Подробности по телефону +7 84 42 722 722. Проспект Ленина 122, проезд Тайшетский 2.
4: Агат. Продавай выгодно.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио

0: В любом месте золотые хиты на радио «Спутник».
1: На очереди у нас с вами современные ритмы, композиция «Kind of Love», но прежде еще Анна Романова расскажет «Горячую десятку».
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Горячая десятка» Анны Романовой.
4: Океанические течения – это кровеносная система нашей планеты. Они переносят колоссальные объемы тепла, соли и питательных веществ, регулируя климат и обеспечивая жизнь в морских экосистемах. Сегодня океанические течения. Течения имеют колоссальный масштаб. Самое широкое и мощное течение в мире – это течение западных ветров или антарктическое циркуляционное течение. Оно переносит до 150 миллионов кубических километров воды в секунду, что в сотни раз превышает суммарный сток всех рек мира. Полный цикл перемещения всей воды вокруг нашей планеты по так называемой океанической конвейерной ленте занимает около 1000 лет. Самое быстрое течение в мире – это Южное Пассатное в Тихом океане. Оно разгоняется до 185 километров в сутки. Гольфстрим – не единственное течение, которое несет тепло на север. У берегов Японии ту же функцию выполняет мощное теплое течение Курусио. Кстати, оно красивого темно-синего цвета, потому что оно очень прозрачное. Еще, кстати, первую научную карту Гольфстрима составил американский президент Бенджамин Франклин в 1770 году. Он попросил американских китобоев нанести на пергамент маршруты движения течения, чтобы почтовые корабли могли быстрее добираться из Европы в Америку. В некоторых участках Тихого и Индийского океанов на глубине тысяч метров течения практически замирают из-за сложной топографии дна. Бактерии там полностью поглощают кислород, создавая подводные пустыни смерти. Это самые пустые места на Земле. Под экватором Атлантического океана скрывается мощное подводное течение, которое идет в противоход со знаменитым Южным Пассатным. Верхний слой Атлантики двигается с востока на запад, а слой, который находится прямо под ним, с запада на восток. Это течение называется течением Ломоносова. На глубине примерно от 600 до 1200 метров существует мощный коридор для передачи звуков на сверхбольшие расстояния. Температура, соленость и давление океана в этом течении уравновешивают друг друга так, что скорость звука там становится минимальной. Низкочастотные звуки, попадая туда, не рассеиваются, а бесконечно отражаются. Звук, произведенный в этом коридоре у берегов Австралии, можно услышать у Бермудских островов на другом конце планеты. И что на первом месте? Климатические модели предсказывали, что из-за глобального потепления течения планеты должны становиться быстрее и мощнее. Однако наблюдения показали обратное. Великое течение Агульес, например, не ускоряется, а расширяется и размывается. Вместо направленного переноса тепла оно начинает дробиться на хаотичные турбулентные вихри. Поэтому модели предсказания климата на ближайшие 50 лет, скорее всего, являются ошибочными.
3: «Горячая десятка» Анны Романовой.
0: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков, ветер северо-западный слабый, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем 26-28.

0: Каким бы ни оказался ваш первый рабочий день, дали отличные песни для отличного вечера понедельника. Они попали в золотую коллекцию для вас у Beautiful Крис Дебурга, Story of My Life Кристиана Леонтью, а еще кавер Putin on the Ritz Taco.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
2: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Кристиан Леонтью в нашей с вами золотой коллекции. Далее немного рока от Nickelback и If Today Was Your Last Day. А чуть раньше мелодия для восстановления сил в конце рабочего дня называется Mystical Foss.
1: Радио Спутник. Волгоград 105.1 FM.
2: Реклама.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Где купить обои в Волгограде?
2: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
3: Обойная сила ждет всех за покупками.
4: ОАО «РЖД» предлагает в аренду складское помещение площадью 434,4 квадратных метра по адресу город Волгоград, улица Социалистическая, дом 59. Информация по телефону 8-987-303-2795.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио «Спутник».
7: Спонсор инструментальной музыки ООО «Специализированный застройщик ДСК ЖК «Времена года».
8: Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года», Дзержинский район, Волгоград, 505-191.
9: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. В Москве внимательно фиксируют сообщения о нарушениях на выборах в Армении. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Парламентские выборы в Армении состоялись в минувшее воскресенье, 7 июня. В понедельник стало известно, что партия премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» получила менее 50% голосов, 49,8%. Второе место занял блок «Сильная Армения» 23,29%. Третье место – партия «Армения». Явка избирателей составила почти 59%. Оппозиция заявляла о многочисленных грубых нарушениях в ходе выборов. Пригородные поезда в Волгоградской области будут курсировать по расписанию выходного дня 12 июня в связи с празднованием Дня России. Некоторые рейсы будут перенесены на другие даты. Приволжская железная дорога просит пассажиров заранее знакомиться с расписанием пригородных поездов, чтобы четко спланировать поездку, пишет «Комсомольская правда». Прямые рейсы в Волгоград запускают из Екатеринбурга. Летать будет авиакомпания Red Wings. Первый рейс запланирован на 23 июня. Полеты будут выполняться раз в неделю в течение летнего сезона. Вылет из екатеринбургского аэропорта Кольцово во вторник в 11:40. Обратный рейс из Волгограда в 15:35. Время местное. В пути пассажиры будут находиться 2,5 часа. На маршруте будут использоваться самолеты «Сухой Суперджет 100» российского производства. Стало известно, с кем сыграет «Ротор» в рамках летних сборов. Волгоградский футбольный клуб проведет 3 матча. Игры состоятся в Саранске и Новогорске. Об этом сообщили в пресс-службе клуба. Матч с командой «Пари-НН» запланирован на 21 июня, с «Уфой» на 28 и с «Торпедо» на 4 июля, сообщает «Волгоград ТРВ». Московская студентка доказала в суде, что писала диплом сама, а не с помощью нейросетей, и добилась восстановления в ВУЗе после отчисления. Девушка училась на факультете лингвистики. В прошлом году ее диплом прогнали через вузовский антиплагиат. Сначала система нашла 42% ИИ-контента, а после правок 12%. Девушку к защите диплома не допустили и отчислили. Студентка обратилась в суд. В суде представители вуза не смогли объяснить, как работает проверка и почему одни и те же фрагменты текста в разных отчетах то считались написанными человеком, то внезапно становились творчеством нейросети. ВУЗ обязали восстановить девушку на факультете и выплатить ей 60 тысяч рублей компенсации морального вреда, сообщает телеграм-канал Мэш. Доллар на вторник 73,26, евро 85,27.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова». Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков, ветер северо-западный слабый, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем 26-28.
0: Реклама.
2: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: хит. Рок-н-ролл, латино, диско. Летний хит на спутнике.
1: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
2: Хотите переехать без хлопот? В жилом комплексе «Крылья Качи» от «Синара Девелопмент» квартиры с готовым ремонтом. Обои под покраску, натяжные потолки, ламинат, качественные двери. Вам останется только расставить мебель и наслаждаться новым домом. Выбирайте планировку на sinaradevelopment.ru и покупайте на выгодных условиях уже сейчас. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей.
3: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале наш.дом.рф.

0: Холли-молли, только что. Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер. Дальше у нас с вами песня о вечной молодости. 17 лет, группа Чайф.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
4: Выгодно и экономно. Рядом с домом мне удобно. Все продукты просто класс. Будем рады видеть вас. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
5: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
6: Я на тебе женюсь.
5: И от нее уже никуда не деться.
7: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
5: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио «Спутник».

0: Мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
2: Где купить обои в Волгограде?
3: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
4: Обойная сила ждет всех за покупками.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио Спутник.

0: Мы с вами уже приблизились к нашей золотой коллекции, а в ней, пожалуй, самая уютная песня Роксет «Milk and Toast and Honey» – «Молоко и тосты с медом». Также послушаем Готье Кимбру «Somebody that I used to know». А в начале нашей с вами тройки появится дерзкая Сиси Кэтч.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Филе форели слабосоленое весовое всего 228 рублей за 100 грамм. Покупайте выгодно. Ваш царь-продукт ждет вас.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Весна – самое время переезжать. В уютный уголок на границе Дзержинского района. Таун-парк – городской комфорт в окружении природы. Центральные коммуникации. Готовые дома с 4 спальнями за 7 500 000. Звоните 500-520. ООО «СС Сталстройинвест».
5: Ты серьезно? Все потратил?
6: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 10 июня. 43-55-13.
2: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Эта песня отсылает к воспоминаниям. Somebody that I used to know. Кто-то, кого я однажды знал. Это была наша с вами золотая коллекция. А я смотрю вперед. Там у нас доктор Халбан. It's my life. А до этого еще музыка понятная, без слов.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
3: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
4: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
5: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
4: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
5: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
4: Подробности по телефону +7 84 42 722 722. Проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2.
6: Агат. Продавай выгодно.
7: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 миллионов 400 тысяч рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722. Код города 84-42.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк». Оферта.
6: Агат. Покупай выгодно.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Россияне вывели из банков рекордное за последние 30 лет количество наличных денег. Только в мае их объем в обращении увеличился на 381 миллиард рублей. Это максимальное значение для этого месяца. Спрос на наличные в России с начала года вырос более чем на триллион. Это уступает лишь 2020-му. Тогда было 1 390 000 000 000. Это следует из данных ЦБ. Регулятор выделяет две основные причины увеличения интереса к наличным, который продолжается третий месяц подряд. Это желание населения иметь наличность про запас на фоне сбоев в работе интернета, а также адаптация бизнеса к повышению налогов с этого года. Суд вынес приговор 22-летнему жителю Дагестана по делу о ДТП, в котором погибли 4 человека. Подсудимый получил 4 года колонии и поселения. Он также лишен водительских прав на 2,5 года, сообщает областная прокуратура. Суд признал фигуранта виновным по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть людей. Суд установил, что 15 августа прошлого года около 6 вечера обвиняемый, управляя грузовиком «Мерседес-Бенц», ехал по федеральной трассе Сызрань-Саратов-Волгоград и у села Антиповка столкнулся с встречным автомобилем Hyundai Solaris. В результате аварии водители, трое пассажиров легковушки, студенты региональных вузов в возрасте от 19 до 23 лет погибли на месте, сообщают городские вести. Волгоградский губернатор Андрей Бочаров провел совещание по строительству музея специальной военной операции у подножия Мамаева кургана. На совещании обсудили ход подготовки площадки, проект будущего комплекса, наполнение экспозиции, благоустройство прилегающей территории, а также рассмотрели выполнение ранее поставленных задач и оргвопросов. Будущий музей станет частью единого мемориального комплекса рядом с Мамаевым курганом. Он будет посвящен подвигу защитников Отечества, пишут новости Волгограда. Большую программу к Дню России подготовили в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда. Праздник начнется в 11 часов с традиционного забега с флагами на дистанцию 1 километр. Принять участие могут все желающие. Главное условие – иметь при себе флаг России любого размера. В полдень в парке откроется выставка ретро-автомобилей. С 2 часов дня на главной сцене начнется праздничный концерт. Кульминацией праздника вечером станет торжественная церемония разворачивания 100-метрового флага России, в которой смогут принять участие все волгоградцы. Завершится программа 2-часовой дискотекой. У россиян началась самая короткая рабочая неделя лета. Она продлится всего 4 дня с 8 по 11 июня включительно. 12 июня – выходной в связи с празднованием Дня России. Следующая 4-дневная рабочая неделя будет лишь в ноябре по случаю Дня народного единства. Доллар на вторник 73.26, евро 85.27.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков, ветер северо-западный слабый, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем 26-28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Приятного вам летнего вечера, хорошего настроения. Скоро послушаем Алису Веретено, но прежде я еще минута драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Новый актуальный термин в автоиндустрии – китайское автомобильное плато. Рынок КНР рос рекордными темпами 15 лет и уперся в потолок. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, внутренний парк страны достиг 370 миллионов машин, а продажи в прошлом месяце просели на 12%. Госсубсидии отменены, маржинальность китайских автокомпаний упала до минимума. Экспорт в США и Европу пока буксует из-за заградительных пошлин. Профицит мощности в КНР составляет 15 миллионов машин в год. Их просто некому продавать внутри страны. Эксперты говорят, золотая эпоха завершена, рынок перенасыщен. Из 100 нынешних брендов выживут максимум 25. Рынок агрессивно монополизируют гиганты уровня Бит и Джили. Как все отразится на нас с вами? Хочется думать, что хотя бы небольшим снижением цен.

0: Впереди у нас песня, у которой абсолютно летнее солнечное настроение. Она называется «Диспосито». Но прежде я еще Анна Романова расскажет гороскоп на вторник. Спонсор ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вена, вы можете оказаться перед выбором, согласиться на явно невыгодное действие с родственниками или обидеть их отказом. Не самый приятный день. Тельцы, не стоит идти на компромиссы, если видите, что результат по факту окажется мизерным. Лучше отсечь ненужное сразу. Близнецы, остерегайте чужой навязчивости. Такие люди могут оказаться неадекватными или просто глупыми. Раки. День проверки на скрытые ошибки и собственную самоуверенность. Вы можете получить неприятный щелчок по носу. Львы. Возможно, вам придется принимать решение под давлением. Если поймете, что не выдерживаете, призывайте третью сторону, посредника. Девы. Некоторые события дня принесут вам неудобства здесь и сейчас. Но если вы с ними справитесь, они сослужат вам очень хорошую службу. Весы. День, когда можно стартовать с нуля, не беспокоясь о последствиях. Попробуйте сделать то, на что раньше никак не хватало духу. Скорпионы. Не стоит уклоняться от новых дел, даже если вам очень не хочется в них вникать. Все равно включаться придется, так что лучше уж сразу. Стрельцы. День преждевременных выводов и поспешных решений. Будьте осторожны. Козероги. День повышения качества работы. Пересмотрите критерии оценки. В данный момент они уж слишком свободные. Водолеи. День, когда можно безболезненно отказаться от неприятной привычки или даже полностью поменять режим дня. Это пойдет на пользу. Рыбы. Привычные задачи могут внезапно усложниться. Закладывайте на все дополнительное время и не нервничайте в случае неудач.
1: Реклама.
4: По понедельникам в «Мой стоматолог» счастливые часы для многодетных семей и инвалидов на лечение, удаление зубов, услуги косметолога со скидкой 15%. «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем своей улыбке. Подробности акции и запись по телефону 999-505.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков, ветер северо-западный слабый, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем 26-28.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: спонсор инструментальной музыки ООО «Специализированный застройщик ДСК ЖК «Времена года».
1: Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года», Дзержинский район, Волгоград, 505-191. Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство L номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков, ветер северо-западный слабый, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем 26-28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер». Для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра. Бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
2: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра, бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
2: Телефон рекламной службы 52 62

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков, ветер северо-западный слабый, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем 26-28.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер». Для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра. Бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
2: Телефон рекламной службы 52 60.

0: Девочки смеются.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Приятного вам отдыха, после работы, хорошего настроения. Lighthouse Family рано, через полторы минуты. Но прежде я еще, Анна Романова, расскажет гороскоп на вторник. Спонсор ООО «Мой стоматолог».
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Астрологический прогноз.
5: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, вы можете оказаться перед выбором, согласиться на явно невыгодное действие с родственниками или обидеть их отказом. Не самый приятный день. Тельцы, не стоит идти на компромиссы, если видите, что результат по факту окажется мизерным. Лучше отсечь ненужное сразу. Близнецы, остерегайте чужой навязчивости. Такие люди могут оказаться неадекватными или просто глупыми. Раки, день проверки на скрытые ошибки и собственную самоуверенность. Вы можете получить неприятный щелчок по носу. Львы, возможно, вам придется принимать решение под давлением. Если поймете, что не выдерживаете, призывайте третью сторону, посредника. Девы, некоторые события дня принесут вам неудобства здесь и сейчас. Но если вы с ними справитесь, они сослужат вам очень хорошую службу. Весы. День, когда можно стартовать с нуля, не беспокоясь о последствиях. Попробуйте сделать то, на что раньше никак не хватало духу. Скорпионы. Не стоит уклоняться от новых дел, даже если вам очень не хочется в них вникать. Все равно включаться придется, так что лучше уж сразу. Стрельцы. День преждевременных выводов и поспешных решений. Будьте осторожны. Козероги. День повышения качества работы. Пересмотрите критерии оценки. В данный момент они уж слишком свободные. Водолеи. День, когда можно безболезненно отказаться от неприятной привычки или даже полностью поменять режим дня. Это пойдет на пользу. Рыбы. Привычные задачи могут внезапно усложниться. Закладывайте на все дополнительное время и не нервничайте в случае неудач.
6: Реклама.
7: Мам, ну когда же к тете Свете?
8: Завтра идем к стоматологу.
7: Ура!
8: «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем свои улыбки. Также в клинике ведут прием косметолог и психолог. Наша красота и здоровье в надежных руках.
9: Работаем без выходных с 8 до 22.00. Телефон 999-505.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков, ветер северо-западный слабый, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем 26-28.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77-65-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков, ветер северо-западный слабый, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем 26-28.
4: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра, бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра. Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

спутник. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра, бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.